Идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд —

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: На среднем Урале 7 часов утра.
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Около 470 тысяч юных уральцев проведут лето в лагерях и санаториях.

0: Главное нововведение сезона – смены станут короче, зато их будет больше, чтобы отдохнуть смогло как можно больше школьников. На летнюю кампанию выделили более 3 миллиардов рублей. В детских лагерях обновляют корпуса и инфраструктуру, запускают новые форматы отдыха. Некоторые детские центры переходят на круглогодичный режим работы. 8 футбольных команд вступили в борьбу за медали чемпионата Нижнего Тагила среди мужчин в формате 11 на 11 под эгидой ночной футбольной лиги. В матче открытия команда «Уралец» одолела «Планту» 3-1. Далее на стадионе «Юность» встретятся «Юность» и «Металлург», а на стадионе «Уралвагонзавода» «Спутник» будет принимать футбольный клуб «Гальянский». 6 июня Качканар отметит свой 69-й день рождения. Главные праздничные мероприятия развернутся на стадионе «Горняк», где организаторы подготовили насыщенную программу. Гостей ждут живая музыка и яркие выступления, а также встречи с друзьями. Торжественный вечер откроется в 18 часов выступлением местных артистов. После этого на сцену выйдет ансамбль песни и танца народов Урала, Прикамья и Перми. Затем эстафету примет качканарская кавер-группа. Главным хедлайнером вечера станет группа «Город 312» из Москвы, пишет паблик ВК «Качканарский четверг». Параллельно с концертом с 6 вечера и до 19:30 для гостей праздника будут работать вспомогательные площадки. Детская игровая зона, спортивная игровая площадка, мастер-классы для всех желающих, а также выставка предпринимателей. Кульминацией Дня города станет праздничный салют. Россияне смогут проходить на посадку в самолеты по биометрии до конца первой половины 2026 года. Эта возможность будет доступна в аэропортах Шереметьево в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге. Правительство уже утвердило соответствующий пилотный проект, сообщает «Коммерсант». Эксперимент затронет авиарейсы Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Другие аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к нему, если их инфраструктура будет готова. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня дует умеренный южный ветер. Пасмурно весь день, утром и вечером. Пасмурно. Температура утром 13 градусов, днем воздух прогреется до плюс 23.

0: В эфире утреннее шоу на Экор-радио. В эфире утреннее шоу на Экор-радио.
1: Доброе утро, новый день начался уже, четверг, сегодня на календаре 14 число. Слушай, мне как эта неделя нравится, она вот прямо по цифрам, там 12, вторник 13, среда 14, четверг, так легко ориентироваться.
2: Слушай, да, неплохо, кстати, как ты хорошо подметил.
1: Всегда вот так. Всем огромнейший привет, здесь Настя Невская, Александр Данилов.
2: Мы доброе уже утро.
1: Доброе утро.
2: Ну как вы там, как дела у вас, как ваш рабочий день?
1: А в ответ тишина. Ты с кем разговариваешь? Ты что, не
2: проснулся? А в ответ тишина. Ну, с тобой хотя бы пока.
1: Да, у нас все хорошо, у нас все прекрасно. Слушай, на улице сегодня ничего себе морозного, когда?
2: Вообще, синоптики обещали сегодня 26 градусов, как минимум.
1: Ну, 23, я вот смотрю.
2: Да, а к выходным 28. Пока не верится, как будто бы. Но, опять же, да, вышло сегодня на улицу, тепло.
1: Тепло. Моросит немножечко, но зато... Я думаю, разойдется. Ты представляешь, когда комбинация жары и вот этой вот влаги, мы прям как будто бы мы в Таиланде.
2: Да.
1: Как будто где-то в Средней Азии. Ой, вчера тоже там азиатский.
2: Таиланд сам к нам пришел.
1: Пришел, да. Жара будет, выходные. Там еще говорят, какая-то пробежка дай 5, да, я слышал?
2: Будет воскресенье, да, традиционно. Ничего не отменили, все будет.
1: Отлично, слушай, там и погодка такая замечательная. Тоже вот 27-25 градусов на эти дни. Так что, ух ты, спортсмены, как побегают.
2: Вот ох уж эти марафонцы, как они будут бежать в такую жару. Ну, они не будут об этом думать, они будут заняты другим, конечно.
1: Да, как и все, заняты другим. Сегодня сейчас глаза просыпаются, открываются. Так, у нас какой план действий на сегодня?
2: Ну что, у нас тема сегодня дня.
1: Какая?
2: Ваш идеальный рабочий день.
1: Да
2: обсуждаем,
1: ты что?
2: Да?
1: Да, ух ты, как классно. Четверг, это маленькая пятница, это подготовка к выходным уже такое, уже мысли, уже мыслями уже где-то на уикенде. Но поработать еще нужно.
2: Можно сегодня помечтать о том, какой ваш идеальный рабочий день.
1: Давай-ка сейчас пока подумаем. Я сейчас помечтаю, какой рабочий день, и мы с тобой обсудим это.
2: Давай.
1: Буквально через пару песен.
0: Доброе утро! Вставай вместе с Экор-радио. Твой день начинается здесь.

0: Это радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение «Дюк»?

0: Ждем вас в Волмед. Успейте записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74Б. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Спасибо этому музыкальному произведению. Мы движемся дальше.
1: Как ты представил? Как на концерте каком-то официальном.
0: Да, у нас все серьезно. У нас тут все. Каждый трек как отдельная симфония прямо. Все эти ноты складываются в огромный концерт.
1: Ты, кажется, соскучился по классическим концертам каким-то?
0: Да.
1: В филармонию не хочешь сходить?
0: Хочу, давно хочу, никак попасть не могу. График, потому что постоянно работаешь. Да, кстати, мы сегодня идеальный день рабочий обсуждаем.
1: Да, о. Какой он для вас? Проснуться без будильника? Начальник в отличном настроении? Задач минимум? Зарплата пришла раньше времени?
0: Да вообще, просто пришел, а тебе сразу же зарплата упала. Не зарплата, а просто... Не зарплата, премия. Зарплата,
1: да.
0: И она пусть там свое время, там как бы на нее, знаешь, она приходит, ты ее не замечаешь. А ну, ты пришел, смотри, бенз, премия. Ты сегодня пришел с хорошим настроением.
1: Ты сегодня пришел, и это главное, да?
0: Да. Нет, ты сегодня пришел, улыбнулся, вот тебе соточка сверху. Еще раз улыбнулся, вот тебе еще соточка.
1: Да.
0: Ну, я имею в виду не рублей.
1: Ну, нет, это понятно, да, это я поняла, да.
0: Да, вот это будет идеальный рабочий день. А еще идеальный рабочий день, я представляю, вот ты приходишь на работу, тебе говорят, так, сегодня, так, короче,

0: тут открылось несколько заведений. В общем, тебе нужно их протестировать.
1: Слушай, ну это для этого есть отдельная профессия. Для этого прям отдельная работа существует, наверное.
0: Ну, а что,
1: тестировщик новых заведений.
0: Да, наверное. Но если бы, допустим, меня отправили в командировку, сказали, так, вот тут вот нужно протестировать новый ресторан, вот тут вот еще массажный салон заехать, и вообще потом в Сочи скатайся на недельку, минимум. Вот, естественно, это все за счет заведения оплачивается, командировочные расходы, даже о них не думайте, золотая карта. Да, и вот эту вот блондиночку, брюнетку возьми с собой.
1: Слушай, ну ты намечтал.
0: Ну, такой вот у меня идеальный рабочий день, да.
1: Представляешь, человек на завод приходит, ему, слушай, ну у тебя командировка с завтрашнего дня начинается, пожалуйста, вот... Несколько заведений у нас в городе новых открылось. Пожалуйста, идите, вот вам карта.
0: И обязательно, даже нет, можете фотоотчет не отправлять.
1: Да, и потом, человек проснулся. Нет, ну да, расскажите нам.
0: И потом будильник.
1: Да. Расскажите нам, какой для вас самый идеальный рабочий день? Может, удаленка?
0: Может быть.
1: Как к удаленке относишься?
0: Не знаю, никогда не пробовал.
1: Я тоже не знаю.
0: Не сложилось, не получилось. Ну, я не знаю, мне кажется, ну как-то можно работать в тапочках и там с котом на руках.
1: Ну, да, нет ощущения, что ты на работу идешь.
0: Нужны же такие нервы, там, драйв, энергия, вот это все.
1: Да, общение опять.
0: Да, глаза любимых коллег, вот это все.
1: Естественно. Чаты, чтобы разрывались.
0: Чаты, конечно же, трик.
1: Зайдите.
0: Где очень важная информация в чатах. Ой.
1: Александр, зайдите, пожалуйста, в соседний кабинет.
0: Зайдем. Сразу же после моей Мишель сначала послушаем. Чисто.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
2: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
3: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркий и динамичный Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудования на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
2: Реклама ООО «Тагилавто», ЕН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
4: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал.

0: Краснознаменная, 55. Телефон 920-092. 920-660. Нижний Тагил.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Вышибал, девчонки, это да, весной они становятся особенно красивые. Да, кстати, где у нас баллы еще ставят? Это в школе. В школе, да, выставляют оценки, баллы. И тут вот новостейку из загнивающего запада прилетела, так сказать, из океана. Настя несколько тут своим взглядом увидела.
1: Новость, да, такая. Женщина притворилась, значит, 16-летним подростком и пошла учиться в школу.
0: Отличная новость.
1: А ее арестовали потом.
0: А, вот это плохая. Это грустно.
1: Ну, да, она... Ей 28 лет, да, она поступила в школу, все дела, но как-то вот потом директор заподозрила, что тут неладное.
0: Что-то тут не так, да?
1: И, понимаешь, провела собственное расследование, причем мне так нравится, в 21 веке как расследование проводится. В соцсетях ее нашла и увидела, да, что женщина 97-го года рождения, у нее есть дочь, все дела, вот ее арестовали, да.
0: Как она, не подготовилась, надо было это зачистить.
1: Ну как-то да, я вот не понимаю, как, если ты на такое идешь, ну что ты, неужели в ВК не можешь поменять год рождения?
0: Точно, да, и фотографии-то с дочкой хотя бы убрать. Слушай, ну вообще, слушай, вспомни,

0: А вспомни фильмы 90-х про подростков. Вот эти факультеты, да. Там же тоже 30-летние лбы снимались. Вот всегда же было интересно.
1: Кстати, да,
0: почему
1: да.
0: Почему 30-летние актеры играют там 18-летних школьников 17, 16, вот. 15. Вот, видимо, это так вот тоже, смотри-ка, вживую сработало.
1: Да?
0: Мышечная память, что называется. А, мне 28.
1: Хотя я 28... уже знаю, я уже это проходила, да, я уже знаю, как это делать. Сейчас я просто притворюсь. Сыграю роль.
0: Сыграю роль, да. Но если она хорошо выглядит, то могла.
1: Нет, ну если никто, опять же, почему директор только заподозрил? Подожди, значит, одноклассники и учителя, они такие, все ок, да?
0: Все ок, похоже, да.
1: Фотографии нет, я не вижу.
0: А кто там принимает служба HR школы? То есть как это, на ней там что, документы не
1: смотрят? Не знаю. Ну, видимо, она подделала документы.
0: Документы она подделала, да, социальные сети она забыла стереть свои.
1: Да.
0: Ух, эти.
1: Ну, вообще, она в школу зачем решила пойти?
0: Да, вспоминается сразу Задорнов, да, как он говорил про американцев.
1: Да, она решила в школу пойти ради льгот всяких, там, ну, общественным транспортом пользоваться, бесплатными обедами. Ноутбук выдают в школу, планшеты для учебы, мобильный телефон, представляешь?
0: Слушай, серьезно это не
1: самое
0: льготное,
1: да? Да. Но эта история закончилась уже почти, не успев начавшись.
0: Не успев начаться. Ой, ладно, наша история продолжается. У нас музыкальная, конечно же, история. Ava Max, Don't Click Play. Сейчас послушаем, там еще не лето, со своей доброй лунной походкой.
1: Да, доброй лунной походкой.
0: Ну и гороскоп, конечно же.
1: Конечно.
0: Как сразу вот это, на этой лунной теме мы это, в звезды заглянем.
1: Заглянем.
0: Все это ближайшие минуты здесь на Эко-радио.
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
2: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг.

0: 30 и 15 30 на Эко-радио.
1: Ну и попал я в переплет.

0: теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума Палата» по четвергам.
1: «Ума Палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.
2: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй. Экорадио.ру. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Экорадио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, ну и что нам сегодня звезды-то говорят? А звезды говорят, быть сегодня нужно внимательнее. Нужно внимательнее смотреть, что происходит вокруг.
2: Ну, ну и... давайте посмотрим вместе с звездами.
1: Давай.
2: Овны, не откладывайте важные шаги, время действовать. Сегодня вам придется быстро принимать решения. Обстоятельства потребуют собранности и уверенности.
1: Тельцы, доверяйте своему опыту, и он не подведет. День подойдет для спокойной и внимательной работы. Вы сможете заметить детали, которые раньше ускользали.
2: Близнецы, сохраняйте гибкость. Ситуация может быстро измениться. Сегодня возможен неожиданный разговор или новость, которая повлияет на ваши планы.
1: Раки, не бойтесь сегодня менять мнение. Это часть роста. Четверг заставит вас пересмотреть некоторые взгляды, возможные внутренние сомнения, но они помогут прийти к важным выводам.
2: Львы, сохраняйте уверенность, даже если вокруг напряжение. Сегодня вы сможете проявить себя в сложной ситуации, ваши действия заметят и оценят.
1: Девы, займитесь тем, что давно откладывали. Сегодняшний день будет удачен для наведения порядка и решения накопившихся вопросов.
2: Весы, защищайте свои интересы спокойно, но уверенно. Сегодня важно не идти на компромисс с собой, некоторые решения потребуют твердости.
1: Скорпионы, обращайте внимание на мелочи, они много объяснят. Четверг может принести неожиданную ясность в запутанном вопросе.
2: Стрельцы, терпение даст лучший результат, чем давление. Сегодня захочется ускорить события, но лучше не форсировать процесс.
1: Козероги, держите фокус на главной цели. День подойдет для серьезных дел и стратегических решений. Вы будете особенно собранными.
2: Водолей, не отвергайте новое сразу, в этом есть потенциал. Сегодня могут повлиять нестандартные идеи или неожиданные предложения.
1: Рыбы, прислушайтесь к интуиции, она приведет к правильному решению. Четверг будет эмоциональным, но продуктивным. Вы сможете понять то, что раньше вызывало сомнения.

0: открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник», Нижний Тагил.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое пломбир «Зайчик» всего 33 рубля. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки в магазинах мебельного центра «Дом». Заполняйте купоны и выигрывайте ценные подарки. Приходите 5 июля на праздничный розыгрыш в честь дня рождения мебельного центра «Дом». Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте depo.nt.ru. Акция с 20 февраля по 5 июля 2026 года.
5: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
6: Откажись от бумажной квитанции. Подари ребенку книгу. Для участия нужно до 31 мая перейти на электронную квитанцию Нижнетагильской энергосбытовой компании. Средства, сэкономленные на печати квитанций, будут направлены на закупку детских книг для библиотек. Давайте делать добро вместе. Источник информации АО МТСК. Телефон 834-35-230-255.
5: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркий и динамичный Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудования на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагил Авто», ИН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-20.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 8 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В одной из старейших зеленых зон Нижнего Тагила, Комсомольском сквере, высадили новые деревья. В сквере появилось 23 дерева, 16 яблонь, 5 рябин и 2 крупномерные ели. Они сменили больные и аварийные деревья. Возраст некоторых достигал более 70 лет. Участие в экологической акции принял глава города Владислав Пинаев. По его словам, экосубботник стал продолжением масштабных работ по восстановлению и обновлению зеленых насаждений городских пространств. Комсомольский сквер был заложен в 20-х годах прошлого века на месте бывшей базарной площади. Первые плодовые деревья и кустарники для него предоставил садовод-мичуринец Кузьма Осипович Рудый. В Качканаре состоялись первые областные соревнования по боевому самбо среди юношей. Турнир приурочили ко Дню Победы. Участниками стали борцы от 14 до 18 лет. Всего на ковер вышли 50 человек. Это спортсмены из Качканара, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Лесного, Невьянска и Верхней Салды. Качканарцы завоевали 15 медалей, 4 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. После основной программы участников из-за рубежа ждут региональные экспедиции. Они охватят 36 субъектов Российской Федерации и Республику Абхазию. Для гостей подготовили три формата: классические туры по одному региону, межрегиональные экспедиции и исследовательский маршрут «Открываем Россию заново». Всего в фестивале примут участие 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран. Власти Свердловска области ожидает, что фестиваль увеличит турпоток в регион. Гости запомнят атмосферу событий и вернутся уже как туристы. После фестиваля планируется разработать специальные маршруты, связанные с молодежной культурой и инновациями. Большинство экономически активных россиян используют ненормативную лексику как в повседневной жизни, так и на работе. К таким выводам пришли аналитики SuperJob по итогам опроса жителей всех федеральных округов страны. Согласно исследованию, нецензурные выражения используют 72% россиян. 11% делают это регулярно, 61% время от времени. Мужчины используют ненормативную лексику заметно чаще женщин. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Авторадио. Погода.
1: Да, итак, погода на сегодня 14 мая. Синоптики сервиса Яндекс.Погода обещают, на Среднем Урале будет пасмурно весь день. Юго-восточный и южный ветер умеренный подует. Температура утром 13 градусов, днем воздух прогреется до плюс 23.

0: шоу на Экор-радио.
1: Да, они...
2: Доброе утро всем, ребята, город, доброе утро. Как у вас дела? 14 мая.
1: Да, несмотря на сегодняшнюю пасмурную погоду, ну как пасмурно, пасмурное утро немножечко, хотя, может быть, уже немножко и посветлее стало, но солнце вымеет все, весь этот, ну, все, что летает в воздухе, влажное, это...
2: Прибьет,
1: да.
2: Ну, нет, да, по крайней мере, синоптики нам обещают, что разойдется, мы будем в это верить, потому что все-таки все уже рассчитали планы на жаркие выходные. Уже не хочется от них отказываться.
1: Да, впереди-то, да, жаркие выходные. Совсем чуть-чуть, сегодня четверг, пятница, поработаем. И уже все, там уже полетели, побежали. Там все будет какой-то забег, дай 5. Так что всем готовятся бегать.
2: Прямо вот он тебя не отпускает. Ты, наверное, хочешь побежать.
1: Не, я хочу, наверное, чтобы ты провела это мероприятие. Мне кажется, Настя Невская тоже там хотела побегать. Я уже не бегу.
2: Ну, понятно, ты иронизируешь, ты подкалываешь, что я буду бегать. Вот что, да?
1: Да, мне хочется
2: я
1: посмотреть
2: на тебя,
1: да, в лосинах.
2: Спасибо. Праздники какие мы сегодня отмечаем. Друзья, день рождения Вазелина. 148 лет этому парню. Выглядит он все так же хорошо.
1: Все так же блестит. О, господи, сегодня день фрилансера. Друзья, мы знаем, что сейчас уже без фрилансеров вообще никуда. Если тебе нужно сделать какую-то задачу, что-то там, какой-то сайт сделать, что называется, руки не доходят, то вот, фрилансеры тебе в помощь. 21 год уже отмечается. Господи, как же много. Оказалось бы, совсем вроде бы свежая профессия.
2: Вот.
1: Ну, это профессия вообще?
2: Ну да. Можно и так сказать.
1: Да, наверное. А еще сегодня международный день чихуахуа. И это я сейчас не ругаюсь, а называю собаку. Чихуахуа.
2: Вот сегодня можно официально носить питомца в сумочке, да, и делать вид, что это не собака.
1: А чихуахуа. Чихуахуа. Это я не чихаю.
2: Сердитый аксессуар.
1: Да, это не аллергия, это чихуахуа.
0: Экор-радио. Твой день начинается здесь.

0: Эко-радио. Реклама. Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
2: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркий и динамичный Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудование на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагилавто», ЕН 66 060 34 217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года указанного.

0: концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в Депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04. I know why you walked into my world.

0: Так, мы продолжаем здесь просыпаться вместе со всем городом.
1: Продолжаем здесь и сейчас.
0: Данилов, да, читаем тут дайджесты, листаем на досуге все различные новости, различные статейки. И мы тут утром вспоминали, что у нас сегодня ожидается погода, как в Таиланде.
1: Ну, мы ждем ее, правда.
0: Влажно и жарко.
1: Влажно и жарко. А к выходным 28 градусов. Не верится пока. Что-то за окошко смотрю, как-то вот не верится.
0: Тебе вчера я не верилось, что и дожди пойдут. Но они как бы не пошли.

0: но что-то там мороси, ну такое. Ну-ка, в смысле, у Яндекса было нарисовано прямо дожди, прямо, знаешь, все такое сурово, прямо капли.
1: Ну вчера правда что-то... было дождливо, видишь, сейчас все затянуло.
0: Но никак, как прямо теперь... апокалипсис не случилось.
1: Видишь, теперь жару ждем.
0: Будет жара, будет жара.
1: Да, как ребята, мы сегодня обсуждаем идеальный рабочий день. Вот как вам идеальнее работается, в жару или с дождями?
0: Мне кажется, да. Мне кажется, в жару будет тяжеловато, да, если у тебя кондиционера нет.
1: Да, если кондиционера нет, это, конечно, очень.
0: Наверное, когда на улице солнышко светит, жара, люди там в футболках, в шортах ходят, ты сидишь такой в офисе, смотришь на это все и думаешь, господи, мне еще-то Excel, какую-то таблицу заполнять, как горено все это огнем, а.
1: Вот, кстати, я подумала о том, что комфортный наряд на работе вот тоже ведь имеет место, да? Мой идеальный рабочий день состоит в том числе из комфортного наряда. Когда не надо наряжаться, это все.
0: Нет, девушка, надо наряжаться.
1: Ну вот, я знала, что ты так скажешь, поэтому я решила.
0: Потому что красивые наряженные девушки в коллективе — это залог успеха мужского работы. Мужской половины человечества.
1: Вот, девушки уважаемые, вы поняли, да, в чем залог успеха мужской силы на работе?
0: Да, вот пацаны могут в сланцах прийти. И носках, и на сланце.
1: Да,
0: тогда
1: да.
0: Все, тогда вся продуктивность теряется, потому что там не только внешний вид, но и аромат может появиться.
1: Получается, мужчина может прийти как угодно. Правильно я тебя понимаю?
0: Да, конечно же, нет, я иронизирую.
1: А.
0: Ты что?
1: Ну
0: ты,
1: ладно,
0: что
1: окей.
0: Ты? Посмотри на меня и на сланце.
1: Ну ты модный, Сань.
0: Ладно,
1: всегда
0: нет,
1: модный.
0: Неправда.
1: Обсуждаем ваш идеальный рабочий день.
0: Во всяком случае, как ты судно назовешь, так оно и поплывет. Как ты утром оденешься, так ты и настроишься на работу. Вот мы к чему. Заходите нам в группу во ВКонтакте, делитесь своими впечатлениями, спорьте с нами.
1: Да, пожалуйста, да, мы только этого и ждем.
0: Чтобы поспорить с нами, нужно взять телефон, набрать 8-34-35-41-66-66, позвонить сюда.
1: И рассказать нам.
0: Мы поговорим, мы с удовольствием подменяемся.
1: Кстати, еще один повод держать телефон под рукой. У нас вот это номер через пару минут.
0: Да, у нас тут статистика выигрышей вообще почти 100% на этой неделе.
1: Все, ждем тебя.
0: Ждем.

0: Вот это номер.
1: Время вручить подарок нашим автомобилистам.
2: Да, ребята, если вы имеете автомобиль, стоп, пожалуйста.
3: Стоп.
2: Выбираем числа.
1: 406.
2: 406.
1: Сегодня выпало.
2: Какие комбинации этих цифр у нас сегодня будут играть? Александр, подскажите.
1: 460, 046, 064, 640, 604.
2: Отлично.
1: Ну и 406.
2: Если в вашем госномере есть такие цифры, в любом порядке вы нам обязательно звоните прямо сейчас 41-66-66. Если у ваших знакомых такой автомобильный номер, звоните им, чтобы они позвонили нам. Или напишите.
1: Ну
2: или сами за них позвоните.
1: Ну, конечно же, про родственников не забывайте.
2: Ну, конечно.
1: Если про... у родственников,
2: про друзей,
1: знакомых. У любимой тёщи, например, этот номер, то прямо ей сейчас наберите и скажите: Светлана Ивановна, я вам приготовил подарок.
2: Готовил месяц. Только для вас, только сегодня.
1: Специально договорился с диджеями Экорадио. Сейчас набирайте им номер 416666.
2: Что-то хотят они вам подарить.
1: Да, они не только я вас люблю, но и они вас тоже любят.
2: Да, прямо я все организовал, только
1: все
2: для
1: организовал,
2: вас.
1: Все для вас, в преддверии жарких выходных, а вы там мне потом это...
2: А вы меня на даче встречаете.
1: На блины, на тещины.
2: Да, ребята, 406, пожалуйста,
1: 406,
2: играем.
1: Да. Это мы о теще-то почему вспомнили? Потому что завтра ведь день семьи отмечается.
2: О, хорошо.
1: Не, ну, то есть семья, это, соответственно,
2: ну, естественно,
1: чья-то потенциальная теща.
2: Да, и... даже если она потенциальная еще пока.
1: Ну, у тебя есть? У меня есть потенциально.
2: Вот.
1: А как теща девушка называется? Сноха?
2: Свекровь?
1: Свекровь. Ой, вот сразу видно, да, тут это, семейные люди собрались. Статусы родственников.
2: Ну, у тебя вот как отношения с твоей будущей тещей складываются?
1: Ничего не знаю.
2: Еще не складываются?
1: Да почему? Это все прекрасно, все хорошо.
2: Ну вот, это же прекрасно.
1: То есть потенциально.

0: Нормально, все хорошо.
1: Замечательно, все.
0: Так, ладно.
1: Осталось ей подарок выиграть на Эко-радио, да?
0: Ну, я, если только воспользуюсь служебным положением. Чего я, конечно, мы, конечно,
1: никогда не делаем.
0: Да. Так, итак, давайте возвращаемся к нашим цифрам. 406 сегодня комбинации. То есть 460, 046, 064, 640 или 604. Все это счастливые номера сегодняшнего розыгрыша.
1: Звоните нам скорее. Мы сегодня обсуждаем идеальный рабочий день. Обсудим заодно, какой для вас идеальный рабочий день.
0: Да,
1: без чатов, без будильников, без работы.
0: Без работы, самое главное. Вот идеальный рабочий день, наверное, это без работы. Ну, то есть ты как будто бы работаешь, но ты как будто бы занимаешься чем-то другим. Например, обсуждаешь, куда пойти в выходные дни.
1: Да.
0: В какой ресторан пойти, например, да, там
1: в тот или в тот.
0: А вот здесь, допустим, вот такое вкусное блюдо. А вот здесь, вот, допустим, локация красивая.
1: И все участники чата начинают высказывать свои какие-то
0: свое
1: предпочтения.
0: Мнение,
1: да.
0: Свои коллеги по работе, да, ты, с кем ты обсуждаешь, допустим, пойти с коллегами, с любимыми в выходные дни куда-то что-то отметить, а они говорят: а нет, мне вот здесь вот это вот не нравится. А я в прошлый раз ходила, вот мне не понравилось.
1: Да, или. Вот без этого, пожалуйста, не надо.
0: А мне вот понравилось.
1: А мне вот там хочется.
0: А можем уже вообще шурму на улице поесть.
1: На лавочке сели, да и все.
0: Учитывая погоду, которая завтра будет, я даже
1: кстати,
0: вот, за шурму.
1: Нет, а понимаешь, надо ловить момент. Вот действительно, почему надо вот обязательно в какой-то ресторан идти, там собираться в каком-то заведении? Вот сели, как в старые добрые времена,
0: как
1: действительно, в парке
0: годы, да.
1: Сели, посидели. Это, и вот такая спонтанность, она будет гораздо, мне кажется, вот как обычно это бывает. Понимаете, что это спонтанное.
0: И не потратились,
1: и как-то запомнилось
0: это. И воздухом подышали.
1: Да.
0: Главное за собой убрать все, никому не мешать там тем людям, которые рядом на лавочках.
1: Понимаешь, сидят, надо все. Просто с собой ничего не брать, чтобы не было следов.
0: Как, еды не брать с собой?
1: Да, вообще ничего. Просто сидите такие, разговаривайте, болтайте.
0: Это же чересчур. Нет, ну как шаурму на улице повесит святое. Это как бы это определенный вайб, это классно. Ну, потом весь все там в соусе, все.
1: Я так давно не ела шаурму. Прямо вот ты так аппетитно о ней говоришь. Придется идти сегодня за шаурмой.
0: Идеальный рабочий день, когда приходишь на работу и уже думаешь о шаурме.
1: Вот, идеальный рабочий день, когда ты обедаешь шаурмой.
0: Ну, сомнительно,
1: ну, не каждый
0: но
1: день.
0: Окей.
1: Окей.
0: Сомнительно, но окей. Да, да, да. Ладно, чувствую, сегодня подарок остается в студии.
1: Ну да, есть такое дело. Есть. Ну ничего, у нас в следующем часе «Пиратское золото» будем раздавать подарки.
0: Да, пока пойдем на музыку. Привет.

0: Это радио. Реклама. Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
2: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Откажись от бумажной квитанции. Подари ребенку книгу. Для участия нужно до 31 мая перейти на электронную квитанцию Нижнетагильской энергосбытовой компании. Средства, сэкономленные на печати квитанций, будут направлены на закупку детских книг для библиотек. Давайте делать добро вместе. Источник информации АО НТСК. Телефон 834-35-230-255.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Русальянсе. Фестивальная 5, Б-строение 5. И получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Стенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Приезжайте в Русальянс. Фестивальная 5, Б-строение 5. Звоните 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
5: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: решение Никите Демидову устроить металлургические заводы на Урале.
1: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
2: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельник и по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Эко-радио.
3: «Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
5: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: нами. Гороскоп на Эко-радио.
1: Погнали, что нам звезды говорят сегодня. Красивая девушка Настя.
2: Да,
1: начинает.
2: Пожалуйста, спасибо. Овны, не откладывайте важные шаги, время действовать. Сегодня вам придется быстро принимать решения, обстоятельства потребуют собранности и уверенности.
1: Тельцы, доверяйте своему опыту.

0: он не подведет. День подойдет для спокойной и внимательной работы. Вы сможете заметить детали, которые раньше ускользали.
1: Близнецы, сохраняйте гибкость. Ситуация может быстро измениться. Сегодня возможен неожиданный разговор или новость, которая повлияет на ваши планы.
0: Раки, не бойтесь менять мнение, это часть роста. Четверг заставит вас пересмотреть некоторые взгляды, возможны внутренние сомнения, но они помогут прийти к важным выводам.
1: Львы, сохраняйте уверенность, даже если вокруг напряжение. Сегодня вы сможете проявить себя в сложной ситуации, ваши действия заметят и оценят.
0: Девы, займитесь тем, что давно откладывали. Сегодняшний день будет удачен для наведения порядка и решения накопившихся вопросов.
1: Весы, защищайте свои интересы спокойно, но уверенно. Сегодня важно не идти на компромисс. С собой некоторые решения потребуют твердости.
0: Скорпионы, обращайте внимание на мелочи, они многое объяснят. Сегодняшний день может принести неожиданную ясность в запутанном вопросе.
1: Стрельцы, терпение даст лучший результат, чем давление. Сегодня захочется ускорить события, но лучше не форсировать процесс.
0: Козероги, держите фокус на главной цели. День подойдет для серьезных дел и стратегических решений. Вы будете особенно собранными.
1: Водолеи, не отвергайте новое сразу, в этом есть потенциал. Сегодня могут проявиться нестандартные идеи или неожиданные предложения.
0: Рыбы, прислушайтесь к интуиции. Она приведет к правильному решению. Четверг будет эмоциональным, но продуктивным. Вы сможете понять, что... Вы сможете понять то, что раньше вызывало сомнения.
1: Есть!
2: Твое утро, твой ритм. Эко-радио.

try to not a feeling in the

0: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Saturn R Auto, Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Нижний Тагил, 2026 год.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио.
1: На Среднем Урале 9 часов утра.
2: Эко-радио. Новости.
3: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В одной из старейших зеленых зон Нижнего Тагила, Комсомольском сквере, высадили новые деревья. В сквере появилось 23 дерева, 16 яблонь, 5 рябин и 2 крупномерные ели.

0: Они сменили больные и аварийные деревья. Возраст некоторых достигал более 70 лет. Участие в экологической акции принял глава города Владислав Пинаев. По его словам, «Экосубботник» стал продолжением масштабных работ по восстановлению и обновлению зеленых насаждений городских пространств. Комсомольский сквер был заложен в 20-х годах прошлого века на месте бывшей базарной площади. Первые плодовые деревья и кустарники для него предоставил садовод-мичуринец Кузьма Осипович Ру. В Качканаре состоялись первые областные соревнования по боевому самбо среди юношей. Турнир приурочили ко Дню Победы. Участниками стали борцы от 14 до 18 лет. Всего на ковер вышли 50 человек. Это спортсмены из Качканара, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Лесного, Невьянска и Верхней Салды. Качканарцы завоевали 15 медалей, 4 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. После основной программы участников из-за рубежа ждут региональные экспедиции. Они охватят 36 субъектов Российской Федерации и Республику Абхазию. Для гостей подготовили три формата – классические туры по одному региону, межрегиональные экспедиции и исследовательский маршрут «Открываем Россию заново». Всего в фестивале примут участие 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран. Власти Свердловской области ожидают, что фестиваль увеличит турпоток в регион. Гости запомнят атмосферу событий и вернутся уже как туристы. После фестиваля планируется разработать специальные маршруты, связанные с молодежной культурой и инновациями. Большинство экономически активных россиян используют ненормативную лексику как в повседневной жизни, так и на работе. К таким выводам пришли аналитики SuperJob по итогам опроса жителей всех федеральных округов страны. Согласно исследованию, нецензурные выражения используют 72% россиян. 11% делают это регулярно, 61% время от времени. Мужчины используют ненормативную лексику заметно чаще женщин. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: На Среднем Урале сегодня немножечко пасмурно, южный ветер умеренный, температура утром 13 градусов, днем воздух прогреется до 23. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Погода.

0: Ох, что-то Дима Билан умеет, он вот этот затянуть.
1: Слушай,
0: да?
1: Он там не один вообще-то, а Настя, кажется, с ним поет.
0: А, Настя поет, да.
1: Вот,
0: Настя.
1: Это новинка, которая должна была случиться давным-давно уже.
0: Да.
1: Но случилось только вот в 2026 году. Что, это же первая совместная работа, ребят.
0: Да, не было еще совместной работы. А почему так затянулось? Что случилось?
1: Я не знаю почему, у меня нет ответа на этот вопрос. Это просто факт. Затянулось.
0: Но у них не было идеального рабочего дня, видимо.
1: Да, да, да.
0: Все у каждого там, как кто-то не в те двери заходил, кто-то

0: там.
1: Ну да, да, всякие истории.
0: Расходился с продюсерами, в общем, это не до совместочки было.
1: А мы сегодня обсуждаем ваш идеальный рабочий день. И по этому поводу обязательно нам напишите свои комментарии в группе ВК. Расскажите, из чего он должен состоять, как он выглядит.
0: И вообще, что нужно делать в идеальный рабочий день, да. Ну, здесь Настя Невская, Александр Данилов. Всем доброе утро.
1: Приветик.
0: Просыпайтесь, собираемся на работу. Мы уже здесь, наш идеальный день начался. Уже да? Часика два как идет.
1: Каждый день у нас идеальный.
0: Улыбка не сходит с лица Насти.
1: А у тебя так как будто бы...
0: Я тоже улыбаюсь. Ага. Я тоже улыбаюсь.
1: Я вижу.
0: Читаю сообщения от наших слушателей. Виталий Ильин пишет: как да, движуха. Тогда время быстрее пролетает. А что вы подразумеваете по словам «движуха»? То есть ты приходишь на работу...
1: Что-то делаешь, что-то происходит на работе, какие-то задачи, наверное, нарезают задачи, а ты такой с ними справляешься и радостный удовлетворенный.
0: Ну, конечно, наверное, если это все по делу, да, то есть как бы это согласно рабочих задач.
1: Ну, тебе конечно,
0: приносит результат, моральное удовлетворение или финансовое, да, тогда да. Все хорошо.
1: Вот кстати, я с ним согласна абсолютно, с Виталием. Мне тоже нравится, когда вот что-то драйв, ты, какая-то драйв, энергия, что ты что-то делаешь, у тебя там то, все классно.
0: Не так, что приходишь и кофе,
1: да, когда
0: кофе
1: нечем
0: стараешься налить, да, а кофейный автомат не работает.
1: Да.
0: Ой, что-то мы
1: ну что ты о грустном опять.
0: Да, грустно.
1: Еще хорошо, когда на работе интернет не глючит.
0: Слушай, а я знаешь, как в последнее время заметил, а еще и хорошо, когда интернет вообще не работает. Ну ты не лазишь.
1: Ну это какая-то другая крайность.
0: Ты не лазишь, совершенно. Ты в социальные сети не лазишь, тебе из чатиков сообщений.
1: Нет, ну понимаешь, тебе же
0: спокойно так занимаешься рабочими вопросами.
1: Вот смотри, а тебе для работы нужен интернет? Ну вот еще скажи, что нет, не нужен.
0: Узконаправленная специфика.
1: Какой-то слишком абстрактный, Александр, ответ у вас. Нет, ну вот скажи еще, что тебе не нужен интернет для работы. Он всем нужен.
0: Интернет, без интернета сейчас никуда. Да, и работа не работа. И соцсети, к сожалению, в интернете тоже есть. От них надо избавляться. Ладно.
1: Ну, самое главное, чтобы твой рабочий день прошел идеально, надо для начала выспаться. То есть там, видишь, надо заглянуть чуть ранее, чуть вперед, да. Подумать про накануне. А что ты сделал для того, чтобы твой рабочий день был идеальный?
0: Да. Выспался. И все, значит, все будет хорошо. Поехали на музыку послушаем.
1: Давай, что у нас там за музыка?
0: София Дагенс, потом еще Горилла Зиппа про то, что мы все любим диджеев, когда же напомню.
1: Давай напомним, а то забыли.
0: Вот наша наша импортозамещение.
1: А что
0: да?
1: ты сделал для того, чтобы твои выходные прошли идеально? Вот, пожалуйста.
0: Зарядился музыкой. Давайте, это совсем скоро здесь будет на Эко-радио.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается.

0: Это радио. Реклама.
1: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Да уж, диджеи такие влюбчивые. Слушай, танцую до утра, говорила Зипа. Я тут вспоминаю вчерашнюю новость. Помнишь, мы обсуждали там тусовщик из Екатеринбурга?
1: Ха, да, кстати. Там же продолжение истории, да, я тоже видела. Да.
0: Ну-ка, рассказывай. Мне интересно, я не знаю.
1: Ну, он, во-первых, стал знаменитым.
0: Ну, естественно, да. Я не выйду на работу, похоже, что-то я...
1: Он потом уже записал кружочек, где он чистый, опрятный, все, себя, значит, в порядок привел.
0: Слава богу,
1: записал, ребята, да, у меня все хорошо, но как бы правоохранительные органы заинтересовались этой историей. Вот. А дальше не расскажу.
0: На этом пока история останавливается, да?
1: Да. Нет, ну, он...

0: действительно проснулся. Почему-то так умилила всех эта история. Давай напомним, про потому что она была.
1: Потому что он на работу рвался. Потому что первая мысль, которая ему пришла в голову, он сказал: так, я походу сегодня на работу не приду, обязательно предупредите руководство.
0: Кстати, мне интересно сразу, где

0: новости выходного дня, это выходное произошло. Ну, а из свежих что тут? Ну, если мы говорим о деньгах, то тут вот эксперты говорят, что нужно минимально... Подушка финансовой безопасности для россиян должна составлять 120 тысяч рублей.
1: Минимум, да?
0: Да, вот как-то вот Андрей Бархотта, эксперт финансового рынка, как-то вот вычислил.
1: Ну, как-то посчитал.
0: Сомнительно, но окей, как говорится.
1: Ну, а что сомнительно? Давай прикинем.
0: Ну, хотя бы.
1: 120 тысяч рублей. Что мы в эту сумму впихнем в минимальную корзину?
0: Хотя бы, что вы должны месяц продержаться, если что.
1: Ну, смотри, снять жилье, например. Угу. Если у тебя своя квартира, заплатить за квартиру. Меньше, но как бы тоже вложение.
0: 50 вычитаем сразу, да?
1: Ну, коммуналка за 50, представляешь, коммуналка за 50.
0: Не, ну, я имею в виду, там, снятие коммуналки всего 50 вычитаем, плюс-минус.
1: Ну, условно. Месяц поесть, еда, сколько вот в среднем?
0: 50 вычитаем.
1: Ну, как-то много 50. Ну, минимально, мы же минимальную корзину составляем. 50 как-то много, мне кажется.
0: Не, ну, минимально кто-то и на гречке с дошираком может. Хотя доширак тоже не дешевый.
1: Кстати, да. Я недавно обратила внимание.
0: Ну, если покупать его на базе, я такое делал.
1: Там два раза. Расскажи нам секрет. Ну, лайфхак, как делать-то?
0: Едет сразу на продуктовую базу, откуда весь товар едет в магазины, и там можно подешевле договориться.
1: Как думаешь, вот сейчас кто-нибудь воспользуется этим советом? За закупками, да, поедут?
0: Только оптом надо ехать. Ну и бензин потратишь.
1: Ну как-то ради доширака, не знаю, сомнительно.
0: Ну там много всего интересного еще есть. Чай, мясо.
1: Ну чай может быть. Кофе лучше, конечно.
0: Ладно, я тебе потом еще подробности расскажу.
1: Хорошо. Так, ну что, жилье окей. Значит, минимальная корзина 50. Мне кажется, для еды многовато на базовый минимум.
0: Проезд или потом проезд.
1: Бензин, проезд, еще что-нибудь.
0: Интернет, какие-то расходы на одежду. Ты же не можешь постоянно в одном и том же ходить. Но что-то нужно докупать. Если у тебя автомобиль, то это бензин, это обслуживание ТО. Ну и так, какие-то развлечения.
1: Ну, 120 и выходит.
0: Плюс-минус.
1: Ну что, да? Соглашаемся,
0: да,
1: значит, с ним?
0: Да, плюс-минус. Ну, вообще, конечно, говорят, вот и следующие эксперты говорят, что, по идее, у тебя должна быть подушка безопасности, чтобы нормально себя чувствовать на 6 месяцев.
1: Ну да.
0: По-грамотному, если финансовая грамотность держаться, то да. Ну, стремимся.
1: Стремимся к еще одной игре.
0: Да.
1: Финансовая грамотность под названием «Розыгрышная карадио», пожалуйста.
0: Да, ну пока мы стремимся к этому, миссия impossible, да, накопить подушку безопасности. Ладно.
1: Накопить подарков от карадио.
0: Да, у нас кое-кто копит. Ладно, совсем скоро.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустынный для тебя. И знаю, что снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Есть только один флаг, и он такой же черный, как черные наши сердца. Пиратское золото.
1: Да, вот оно, подошло время, чтобы нам оставшиеся корабли потопить.
2: Ну сколько что? У нас, кстати, кораблей-то осталось?
1: Раз, два, три, четыре
2: корабля. Раз, два, три, четыре. Много, ребята, давайте, что-то с этим надо делать. Да. Доброе утро, первый пират. Как тебя зовут?
3: Доброе утро, а я пиратка-акробатка.
2: Пиратка-акробатка, привет тебе. Прекрасно. Куда стрелять будем?
3: Я хочу Ералаш-2.
2: Е-2 полетели.
1: Ералаш-2?
2: Да.
1: Полетели.
2: Мимо. Второй выстрел.
3: Тогда волна 7.
2: В-7. Полетели.
1: Отлично.
2: По семерочке, по-моему, еще вообще не стреляли.
1: Так, так мимо. Ну что, дадим еще?
2: Давайте, третий выстрел.
3: Ну давайте тогда игрушка 6.
2: И 6. Полетели.
1: Игрушка 6, есть такое, полетели.
2: Мимо. Все.
1: Так,
2: второй
1: пока,
2: пират.
1: Пока, да, пока промазали.
2: Давайте что-то с этим делать. Надо как-то вопрос с кораблями решать. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как вас зовут?
4: Черная пантера.
2: Черная пантера, давай, куда будешь прицеливаться?
4: Так, как бы сейчас сообразить-то? Ой, букву знаю, как бы...

0: именем не назвать ее.
1: Давайте просто буквой.
0: Буйвол 7.
2: Буйвол 7. Все, полетели по семерочке, продолжаем стрелять. Может быть, повезет. Нет, мимо.
1: Ну, не с этого.
2: Я почти поверила, что это был выигрыш. Второй выстрел.
1: Не буду подсказывать.
0: Волна 9.
2: В9, полетели.
1: Волна 9, полетели, смотрим.
2: Проверяем, что там. Вот это поворот, действительно. Ну, черная пантера, поздравляем тебя.
0: Ура, ура.
2: А ты как-то вычисляла вот специально или просто интуиция тебе подсказала?
0: У меня ведется черный список.
2: Вот, молодец! Так и надо действовать. Молодец, поздравляем тебя.
0: Спасибо.
1: Поздравляем, поздравляем. Ну что же, у нас осталось 3 корабля, но один рабочий день остался завтра. Посмотрим, что нам принесет он.
2: Да?
1: Да, пока движемся дальше, у нас BTS Swim, как бы, как раз это поплыли вместе с командой BTS дальше.
2: Погнали.

0: Что не делай, все повторится вновь. Это можно сказать про любую работу.
1: Да, не говори. Ваш идеальный рабочий день, какой он? Мы сегодня обсуждали, результаты опроса такие.
0: Все сделал за пару часов и свободен.
1: Да, 50% голосов набрал этот вариант ответа. А на втором месте у нас начальство сегодня меня не нашло.
0: А если ты начальство? Если твой рабочий день и ты начальство,
1: ну, то... Ну, сам себя потерял. Плохая история.
0: Да, сам себя пойму, найду в пучине.
1: Как и... себя найти?
0: Где-то там куда-то.
1: Вечный
0: там
1: вопрос. Ну, да, да, или не нужно заводить будильник, тоже конкурирует.
0: Слушай, я вот уже встаю без будильника, потому что уже внутренние часы говорят, пора на любимую работу.
1: Слушай, ну
0: сегодня
1: это страшно.
0: Будет классный день.
1: Вот это страшно, когда ты начинаешь вставать и просыпаться без будильника. Я бы не хотела так.
0: Да что-то нормально. Как говорится, когда идеальный день, когда ты с удовольствием идешь на работу и с не меньшим удовольствием возвращаешься
1: домой.
0: Домой, да. Вот, наверное, формула идеального рабочего дня, наверное, такова.
1: Да.
0: Ну, а слушай, а как часто у нас действительно происходит так, что задачи как бы как, и стоят задачи, да, ты действительно там бах-бах-бах-бах, ты всю продуктивность сделал за какой-то короткий промежуток времени, а все остальное дело, время, ты как будто ходишь и не можешь себя найти.
1: Думаешь о следующем рабочем дне, да,
0: да,
1: все остальное время.
0: А как бы смысл-то в том, что начинать следующую рабочую задачу еще как бы рано. Либо ты ее,
1: да,
0: если начнешь, это как, знаешь, когда в конце года нужно освоить деньги. То есть без разницы на что, но лишь бы потратить деньги, потому что если ты их не потратишь, то в следующем году тебе не выделят новые. То тут как бы нет смысла начинать новую задачу, потому что если ты будешь больше делать, то ты больше...
1: Опять же, да, если ты, допустим, такой будешь откладывать, подумаешь, ну, пока еще рано, завтра там или послезавтра начну, и у тебя именно в этот момент куча каких-то дел появляется вдруг, и ты не успеваешь уже не те задачи решить,
0: не эти,
1: и вот как. Поэтому надо все-таки делать все. Если есть время, сделай сейчас. Зачем ждать?
0: Ну,
1: обязательно что-то новое появится завтра.
0: Это,
1: правда?
0: Конечно, мы в идеальном мире сейчас такой обсуждаем момент. Идеальный. Ну, а что-то, пусть будет идеальный рабочий день у вас. Сегодня четверг.
1: Да.
0: Сегодня все сделали, завтра немножко уже можно отдохнуть, и может завтра-то пятница. Хотя эта неделя короткая, вроде как бы и устать некогда.
1: Так да, когда уставать? Сегодня у нас среда заканчивается. А, четверг!
0: Вот она, вот, заработалась.
1: Запуталась, ребята! Четверг.
0: Ладно,
1: заканчивается.
0: Чтобы не запутываться, мы вам расскажем от звезд гороскоп буквально через одну песню, сразу же после рекламной паузы.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: Отдохнуть на все 100 легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь.

0: Отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Эко-радио. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11:30, в 14:30, в 18:30 на Эко-радио.
2: 10-360.
3: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
2: Дети! 360!
3: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, ну и так, как мы и говорили, чтобы не запутаться в сегодняшнем идеальном рабочем дне, давайте обратим внимание, что нам звезды говорят, на что ориентироваться.
2: Овны! Не откладывайте важные шаги, время действовать. Сегодня вам придется быстро принимать решения, обстоятельства

0: потребует собранности и уверенности.
1: Тельцы, доверяйте своему опыту, он не подведет. День подойдет для спокойной и внимательной работы, вы сможете заметить детали, которые раньше ускользали.
0: Близнецы, сохраняйте гибкость, ситуация может быстро измениться. Сегодня возможен неожиданный разговор или новость, которая повлияет на ваши планы.
1: Раки, не бойтесь менять мнение, это часть роста. Четверг заставит вас пересмотреть некоторые взгляды, возможны внутренние сомнения, но они помогут прийти к важным выводам.
0: Львы, сохраняйте уверенность, даже если вокруг напряжение. Сегодня вы сможете проявить себя в сложной ситуации, ваши действия заметят и оценят.
1: Девы, сегодня займитесь тем, что давно откладывали. День будет удачен для наведения порядка и решения накопившихся вопросов.
0: Весы, защищайте свои интересы спокойно, но уверенно. Сегодня важно не идти на компромисс с собой. Некоторые решения потребуют твердости.
1: Скорпионы, обращайте внимание на мелочи, они многое объяснят. Четверг может принести неожиданную ясность в запутанном вопросе.
0: Стрельцы, терпение даст лучший результат, чем давление. Сегодня захочется ускорить события, но лучше не форсировать процесс.
1: Козероги, сегодня держите фокус на главной цели. День подойдет для серьезных дел и стратегических решений. Вы будете особенно собранными.
0: В Водолее, не отвергайте новое сразу, в этом есть потенциал. Сегодня могут появиться нестандартные идеи или неожиданные предложения.
1: Рыбы, сегодня прислушайтесь к интуиции, она приведет к правильному решению. Четверг будет эмоциональным, но продуктивным. Вы сможете понять то, что раньше вызывало сомнения.
0: Ну, гороскоп, хороший гороскоп на сегодня, четверг. Всем хорошего рабочего дня,
1: да,
0: чтобы ваш рабочий день был идеальным, а потом идеальный выходной.
1: А потом, да, идеальная пятница и идеальные жаркие выходные. Здесь были Настя Невская, Александр Данилов. Всем всего самого доброго.
0: Пока-пока.
1: Пока.
2: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

0: Радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Напиток сокосодержащий Gold 1 литр 930 миллилитров всего 119 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В одной из старейших зеленых зон Нижнего Тагила, Комсомольском сквере, высадили новые деревья. В сквере появилось 23 дерева, 16 яблонь, 5 рябин и 2 крупномерные ели. Они сменили больные и аварийные деревья. Возраст некоторых достигал более 70 лет. Участие в экологической акции принял глава города Владислав Пинаев. По его словам, экосубботник стал продолжением масштабных работ по восстановлению и обновлению зеленых насаждений городских пространств. Комсомольский сквер был заложен в 20-х годах прошлого века на месте бывшей базарной площади. Первые плодовые деревья и кустарники для него предоставил садовод-мичуринец Кузьма Осипович Рудый. В Качканаре состоялись первые областные соревнования по боевому самбо среди юношей. Турнир приурочили ко Дню Победы. Участниками стали борцы от 14 до 18 лет. Всего на ковер вышли 50.

0: человек. Это спортсмены из Качканара, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Лесного, Невьянска и Верхней Салды. Качканарцы завоевали 15 медалей, 4 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. После основной программы участников из-за рубежа ждут региональные экспедиции. Они охватят 36 субъектов Российской Федерации и Республику Абхазию. Для гостей подготовили три формата – классические туры по одному региону, межрегиональные экспедиции и исследовательский маршрут «Открываем Россию заново». Всего в фестивале примут участие 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран. Власти Свердловской области ожидают, что фестиваль увеличит турпоток в регион. Гости запомнят атмосферу событий и вернутся уже как туристы. После фестиваля планируется разработать специальные маршруты, связанные с молодежной культурой и инновациями. Большинство экономически активных россиян используют ненормативную лексику как в повседневной жизни, так и на работе. К таким выводам пришли аналитики SuperJob по итогам опроса жителей всех федеральных округов страны. Согласно исследованию, нецензурные выражения используют 72% россиян. 11% делают это регулярно, 61% время от времени. Мужчины используют ненормативную лексику заметно чаще женщин. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер южный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет 23 градуса со знаком «плюс».

0: Всем доброе, бодрое, с вами на Эко-радио Маша Максимова. Коста Лакоста с новинкой Cherry Lady добавил нам романтики в эфир. Так и хочется на свидание. А свидание у нас сегодня будет с самой лучшей музыкой. Вспомним множество треков из прошлого, послушаем новинки и разбавим это интересными передачами. Все это под веселое и энергичное настроение на Эко-радио. В этом часе плейлист порадует нас такими именами, как Деми Ловато, Ёлка, Сергей Лазарев и не только. А прямо сейчас Рэй Делтон продолжит тему любви и нежности с хитом «Do It Again».
1: Эко-радио.

0: Это радио. Реклама. Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
1: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада»

0: соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» Автосети РФ.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

За окном пасмурно и хмуро, пока у нас есть группа Feista Family, антидот от плохого настроения нам обеспечен. А рутинный ритм будни разбавит круиз по самым ярким сенсациям нашей планеты с передачей Digest News. Приготовьтесь, отправимся совсем скоро, сразу после хита Леди Гаги «The Dead Dance», а его мы услышим на Эко-радио прямо сейчас. Yeah.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. 28-летний житель Калифорнии, большой фанат Лего, придумал хитроумную схему обогащения. Он покупал коробки с конструктором, заменял содержимое на макароны и относил обратно в магазин. Злоумышленник так вошел во вкус, что повторил такой трюк 70 раз. Ущерб составил 2,5 миллиона рублей. Раскрыли аферу случайно. Сотрудники заметили, что коробки подозрительно шуршат не тем звуком. Теперь любителю Лего грозит суд, и в ближайшее время его единственным развлечением останется собирать макароны по форме. Лего придется забыть. На полумарафоне в Пекине робот по имени «Молния» установил мировой рекорд, обогнав всех людей. Дистанцию в 21 километр он пробежал за 50 минут 26 секунд. Предыдущее достижение 57 минут и 20 секунд принадлежало бегуну Якобу Киплима. Всего в забеге участвовало около 12 тысяч человек и еще 300 роботов. Теперь спортсменам придется привыкать, что железные соперники бегают быстрее. С другой стороны, «Молния» хотя бы не просит воду на финише и не жалуются на мозоли. Но человечество все-таки сохраняет преимущество в умении радоваться победе, а не просто программировать ее. Дорогостоящие обручальные кольца рискуют уйти в прошлое. Влюбленные все чаще отправляются не в ювелирные салоны, а к тату-мастерам. Будущие супруги делают памятные парные татуировки на пальцах вместо классических колец. Свой выбор молодежь объясняет просто. Тату никогда не потеряется, не станет мала, а украсть ее вообще невозможно. К тому же стоит такой символ вечной любви гораздо дешевле бриллиантового кольца. Сэкономленные деньги можно потратить на что-то более полезное или просто весело отметить свадьбу. Теперь главный страх молодоженов не потерять кольцо, а как объяснить родителям, что у тебя на пальце нарисована лапка единорога. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
2: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте у менеджеров по продажам.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. На планете DC.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: вернется моя.
1: Замедлились и погрузились в романтику с группой «Пицца» заново. Небольшая доза релакса, то, что нужно в череде рутинных будней.

0: А мы сегодня в группе Эко-радио ВКонтакте обсуждаем, каким должен быть идеальный рабочий день. Присоединяйтесь к опросу, важно мнение абсолютно каждого. И, может быть, кому-то повезет, сегодня случится тот самый день мечты. А пока погрузимся в 2015-й с Элли Голдинг «Love Me Like You Do».
1: Эко-радио.

0: теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума Палата» по четвергам.
1: «Ума Палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.
2: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по

0: праву гордиться гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
1: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
2: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом. На обстоятельства орет в ответ шепот.

0: На Среднем Урале 11 часов. Всем доброе утро!
1: Экорадио. Новости.
2: О главных событиях коротко расскажем в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Новостройки подорожали в большинстве крупных городов России. Урал не исключение. Квадратный метр подорожал в 48 городах из 70 исследованных. Подешевел в 19, не изменился в 3. Похожая тенденция прослеживается и в общей стоимости квартиры, следует из данных профильного издания «Мир квартир». Из 7 исследованных городов Уральского федерального округа наибольший прирост стоимости квадратного метра в новых домах наблюдается в Челябинске, Кургане, Нижнем Тагиле и Перми. Незначительный рост показали Екатеринбург и Тюмень. В Магнитогорске стоимость квадрата снизилась на 0,3% до 110 597 рублей. Управление Росреестра по Свердловской области предупредило жителей региона о новой схеме мошенничества, связанной с фейковыми штрафами за нарушение земельного законодательства. Неизвестные рассылают дачникам поддельные уведомления о якобы выявленных нарушениях на земельных участках. В сообщении предлагается перейти по ссылке и оплатить штраф со скидкой. После перехода мошенники получают доступ к аккаунтам пользователей на портале госуслуг. В региональном Росреестре подчеркнули, что единственным официальным основанием для оплаты административного штрафа является постановление о назначении наказания. Документ должен быть подписан замглавы госинспектора Свердловской области по использованию и охране земель и заверен печатью управления Росреестра. В Нижнем Тагиле вынесли приговор владельцу незаконной автомойки. Его обвинили в даче взятки сотруднику администрации за попытку избежать сноса самовольной постройки. Об этом сообщила пресс-группа Тагилстроевского районного суда. В ноябре 25 года мужчина получил от управления архитектуры администрации Верхней Салды предписание снести автомойку, часть которой находилась

0: находилась за пределами принадлежащего ему земельного участка. Предприниматель решил уладить проблему деньгами. Он дважды встретился с чиновниками мэрии и предложил сотруднику 50 тысяч рублей, чтобы тот закрыл глаза на нарушение. Суд признал мужчину виновным по статье «Отдача взятки». При назначении наказания учли, что мужчина несудим, положительно характеризуется и воспитывает малолетнего ребенка. Фигуранту назначили штраф 500 тысяч рублей. С учетом времени, проведенного под стражей, сумму снизили до 485 тысяч, а взятку 50 тысяч рублей конфисковали в доход государства. Медсестры трех объединенных поликлиник Нижнего Тагила и пригорода встретили профессиональный праздник. Эти люди всегда рядом, ухаживают за больными и поддерживают их, помогают разобраться с назначениями, берут на себя всю бумажную рутину. Поздравления главные помощники и врачи, и пациентов принимали в Большом зале городского дворца детского и юношеского творчества. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня днем будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер южный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет 23 градуса со знаком «плюс».

0: Еще на горку! Еще на батут! Еще туда!
1: Сынок, да сколько можно?
0: Много!
2: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Романтика, нежность и качающий уют – это все трек диджея Smash «Розовый туман». А сегодня, 14 мая, как раз отмечается праздник, посвященный тем, кто ценит свое время и комфорт в рабочей среде – День фрилансера. Поздравляю всех причастных, друзья, желаю щедрых клиентов и интересных проектов. А об истории этого праздника нам совсем скоро расскажет Саша Марина в передаче «Нескучная история». Новый выпуск будет в середине часа на Эко-радио. До этого нас ждет еще несколько потрясающих композиций. Прямо сейчас коллаб Fastboy Topic Forget You.
1: Эко-радио.

0: Нескучная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Нескучная история.
1: Сегодня рассказываем про необычный российский праздник, посвященный одной из самых распространенных профессий – День фрилансера, который отмечается ежегодно 14 мая. Этот профессиональный день празднуют дизайнеры, программисты, менеджеры, оптимизаторы, копирайтеры, репетиторы, видеомонтажеры, SMM-специалисты и так далее. Все те, кто трудится вне стен офиса. Дату праздника выбрали символическую. В этот день, в 2005 году, была образована одна из первых российских бирж фрилансеров – сервиса по поиску удаленной работы. Фрилансер, с английского буквально «свободный копьеносец» или «вольный стрелок». Это человек, не состоящий в штате какой-либо компании. Он самостоятельно выбирает себе заказчиков и устанавливает график работы. Многие журналисты, программисты, копирайтеры, оптимизаторы, концерт-менеджеры, дизайнеры, переводчики, репетиторы, маркетологи и другие специалисты работают и зарабатывают с использованием интернета, не выходя из дома. С 2017 года в России для работающих на себя профессионалов даже появился особый статус – самозанятого. Он позволяет легализовать работу няням, сиделкам, репетиторам, переводчикам, программистам, уборщикам, гидам, тренерам, кондитерам и другим специалистам, которые работают на себя, не привлекают в помощь других сотрудников и не перепродают чужие товары или услуги. День фрилансера – это дата, которая помогает объединиться тем, кто зарабатывает в интернете, поделиться опытом, найти новые пути заработка или профессию, новые контакты и даже партнеров.
0: Нескучная история.
1: На этом у меня все. Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
0: Нескучная история.
2: Не время спать, время изучать.
0: Вместе с Сашей Мариной на Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
2: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджеров по продажам.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно! От планеты! 1 гигабит в секунду и так много телеканалов! Класс! Рекомендую планету!
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета ТС».
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Трек Звонкова «Обычный человек» звучит на разрыв души, ведь каждое живое существо тянется к любви. Хотя мне иногда хочется спеть эту работу так. Я обычный человек, мне так хочется выходных. К счастью, у нас сегодня четверг, до отдыха осталось совсем чуть-чуть, а на календаре 14 мая значится, и я вам сегодня расскажу интересные факты про число 14. Его считают числом перемен, новых начинаний, но также кармическим числом, указывающим на необходимость ответственного отношения к свободе и психологии окружающих. В библейской нумерологии 14 рассматривается как число совершенства, потому что это 7-2. А международный день числа Пи отмечается 14 марта, потому что в некоторых странах пишут сначала месяц, а потом, собственно, число. 3,14. Вот такое интересное сегодня у нас число. Пусть оно вам принесет двойную порцию удачи и позитива. А мы вспоминаем на Эко-радио 2011.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй. Экорадио.ру. «Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Откажись от бумажной квитанции. Подари ребенку книгу. Для участия нужно до 31 мая перейти на электронную квитанцию Нижнетагильской энергосбытовой компании. Средства, сэкономленные на печати квитанций, будут направлены на закупку детских книг для библиотек. Давайте делать добро вместе. Источник информации АО НТСК. Телефон 834-35-230-255.
3: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
6: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ. Звони 963-800. Фирма «Трамплин» 963-800. Нижний Тагил.
7: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: arms.
1: Радио.

0: 12 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Эко-радио, эко-радио.
2: Эко-радио. Новости.
3: О главных событиях коротко расскажем в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Новостройки подорожали в большинстве крупных городов России. Урал не исключение. Квадратный метр подорожал в 48 городах из 70 исследованных. Подешевел в 19, не изменился в 3. Похожая тенденция прослеживается и в общей стоимости квартиры, следует из данных профильного издания «Мир квартир». Из 7 исследованных городов Уральского федерального округа наибольший прирост стоимости квадратного метра в новых домах наблюдается в Челябинске, Кургане, Нижнем Тагиле и Перми. Незначительный рост показали Екатеринбург и Тюмень. В Магнитогорске стоимость квадрата снизилась на 0,3% до 110 597 рублей. Управление Росреестра по Свердловской области предупредило жителей региона о новой схеме мошенничества, связанной с фейковыми штрафами за нарушение земельного законодательства. Неизвестные рассылают дачникам поддельные уведомления о якобы выявленных нарушениях на земельных участках. В сообщении предлагается перейти по ссылке и оплатить штраф со скидкой. После перехода мошенники получают доступ к аккаунтам пользователей на портале госуслуг. В региональном Росреестре подчеркнули, что единственным официальным основанием для оплаты административного штрафа является постановление о назначении наказания. Документ должен быть подписан замглавы госинспектора Свердловской области по использованию и охране земель и заверен печатью управления Росреестра. В Нижнем Тагиле вынесли приговор владельцу незаконной автомойки. Его обвинили в даче взятки сотруднику администрации за попытку избежать сноса самовольной постройки. Об этом сообщила пресс-группа Тагилстроевского районного суда. В ноябре 25 года мужчина получил от управления архитектуры администрации Верхней Салды предписание снести автомойку, часть которой находилась за пределами принадлежащего ему земельного участка. Предприниматель решил уладить проблему деньгами. Он дважды встретился с чиновниками мэрии и предложил сотруднику 50 тысяч рублей, чтобы тот закрыл глаза на нарушение. Суд признал мужчину виновным по статье о даче взятки. При назначении наказания учли, что мужчина несудим, положительно характеризуется и воспитывает малолетнего ребенка. Фигуранту назначили штраф 500 тысяч рублей с учетом времени, проведенного под стражей, сумму снизили до 485 тысяч, а взятку 50 тысяч рублей конфисковали в доход государства. Медсестры 3 объединенных поликлиник Нижнего Тагила и пригорода встретили профессиональный праздник. Эти люди всегда рядом, ухаживают за больными.

0: Больными поддерживают их, помогают разобраться с назначениями, берут на себя всю бумажную рутину. Поздравления главные помощники и врачи, и пациентов принимали в Большом зале городского дворца детского и юношеского творчества. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, осадков также не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет 26 градусов со знаком плюс.
2: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, а так даже интересней.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Свободная, нежная и романтичная новинка Миша Миллер, Эйнана, легкая, как морской прибой. И мы ее услышали на Эко-радио только что. Чем выше столбик термометра, тем чаще посещают нас мысли об отпуске. Но крутое мини-путешествие можно устроить себе и на выходных, исследуя захватывающие пейзажи Урала. А вы знали, например, что у нас есть местное Бали – Калиновый карьер? В нем раньше добывали белую глину, а сейчас вода там блистает голубизной. Есть на Урале и свой Байкал, озеро Тургаяк. И это только малая часть живописных мест, которые вы можете увидеть, не уезжая далеко от дома. А для любителей путешествовать на Эко-радио каждую субботу в 14 часов выходит передача «Отдых на все 100». Прямо сейчас мы продолжаем путешествие в музыку. Дэвид Гетта, «Baby, don't hurt me».
1: Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn R Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn R Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
2: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» Автосеть РФ.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8 34 35 411 411. Прохлад.

0: прохлада и комфорт там, где центр спецклимат.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
2: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

Трек Баста и Дмитрия Журавлева «Девочка в цветах», весенний, цветучий и бесконечно позитивный. Интересно, можно ли к нему применить выражение «когда жизнь бьет ключом»? Узнаем у Натальи Мироновой в середине часа в передаче «Ума Палата» на Эко-радио. А пока продолжим зажигать с коллабом Heaven, Kitty Aragon, I Run.

0: Программа Натальи Мироновой «Ума палата». Раскроет тайные смыслы русского языка.
1: Что означает выражение «бить ключом»? Спросим сначала у детей.
2: Это когда бьет ключом, бить по двери,
3: бить болт, открывать домофон.
4: Ну, это когда ты ключом бьешь каким-нибудь.
1: Кого бьют и каким ключом? Замочным или, к примеру, гаечным? Сейчас расскажу. Фраза «бить ключом», в отличие от многих других устойчивых оборотов, наряду с переносным значением сохранила и прямой смысл. Многозначное слово «ключ» в данном случае указывает на родник, источник чистой питьевой воды, струящейся из глубины земли. А в основе оборота «бить ключом» лежит метафора. Родниковая вода, силой вырвавшись через породы, бурлит и шумит. По аналогии, про чью-либо активную деятельность и неиссякаемую энергию народ стал говорить «бьет ключом». Фраза употребляется с отвлеченными существительными – бьют ключом, жизнь, энергия, работоспособность, творчество, деятельность, эмоции и так далее. Приведем пример.
5: Ах, как хорошо! Да, летом жизнь бьет ключом.
6: Вот только один минус – комары!
1: С вами была Наталья Миронова и программа «Ума палата».
0: Богатая русская речь делает жизнь ярче.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5», Нижний Тагил, 43-43-42, 2026 год.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса.
4: От 2 миллионов 790 тысяч рублей.
3: Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля.
4: Звоните 370303. Код Тагила 3435.
3: Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В.
4: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
5: Конечно, вы знаете, что Lada Vesta технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
6: Выгода 150 тысяч рублей на Lada Vesta SV и SV Cross с автоматической трансмиссией у официального дилера Lada Asmoto Tagil, Свердловское шоссе 43.
7: Выгода предоставляется при покупке новой Lada Vesta при сдаче бывшего в употребление автомобиля в рамках механизма Trade-in. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Полина Гагарина, Игорь Крутой, море, бескрайние морские просторы действительно не всем по душе, тем более до них еще доехать надо. Но, увы, в Нижнем Тагиле особо не покупаешься. Ближайший пляж с безопасной для купания водой на Леневском водохранилище. А вот качканарцам повезло больше. Нижнекачканарское водохранилище признано безопасным местом для плавания и находится в черте города. В любом случае, друзья, не забывайте правила безопасности на воде и берите с собой на пляж Экорадио. Будем вместе!

0: Будете зажигать под лучшие и любимые треки и наслаждаться теплом. Сейчас, например, вспомним 2016-й с Энрике Иглесиас, дуэль «Эль Карсон».
1: Экро. Радио.

0: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Эко-радио.
1: 10-360.
2: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
1: Дети! 360!
2: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургический завод.

0: История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
1: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Эко-радио. Thank you.

0: 13 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. 16 и 17 мая в Нижнем Тагиле ограничат движение транспорта в центре города. В субботу из-за ночи музеев, в воскресенье ради благотворительного забега «Дай 5». 16 мая с 15:30 власти запретят остановку и стоянку транспорта на улице Уральская. От дома номер 7 до дома номер 1 по проспекту Ленина. А также на улице Агаркова от улицы Уральского до проспекта Ленина. С 16:30 до окончания ночи музеев дорожное движение на этих участках закроется полностью. С 22:00 16 мая запретят остановку и стоянку транспорта на большинстве центральных улиц. 17 мая с 7 утра и до окончания «Дай 5» перекроют движение по проспектам Ленина, Строителей, Мира, улицам Пархоменко, Визовская, Первомайская, Красноармейская и Агаркова. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, позволяющий привлекать вооруженные силы России для защиты арестованных за границей россиян. Документ опубликовали в электронной базе Нижней палаты парламента. Закон касается решений зарубежных судов, полномочия которых были определены без участия России или действующих не на основе международного договора или решения Совета безопасности ООН. Согласно инициативе, президент России имеет право привлечь армию к защите россиян, которых арестовали, удерживают или преследуют в уголовном порядке по решению указанных инстанций. Также в документе указано, что необходимые меры по защите таких граждан обязаны принимать и органы государственной власти страны в пределах своих полномочий. В Свердловской области подготовили законопроект об изменениях в региональной избирательной системе, сообщает пресс-служба Заксобрания. Одной из ключевых поправок станет запрет на использование в агитационных материалах, созданных с помощью искусственного интеллекта изображений голоса сторонних лиц, в том числе вымышленных или умерших. Исключения допускаются в трех случаях: если речь идет о самом кандидате, о кандидате от избирательного объединения, либо о совершеннолетнем гражданине России, который дал письменное согласие на использование своего изображения или голоса. В Свердловской области ищут счастливчика, выигравшего в розыгрыше «Мечтальон» 1 миллион рублей. Уралец купил билет 190-го тиража, посвященного 9 мая, мобильное приложение оператора лотерей. Пока что он не обратился за выигрышем. Чтобы получить выигрыш в размере более 15 тысяч рублей, нужно обратиться в клиентский офис в течение 7 месяцев для прохождения идентификации и оформления документов. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня вечером будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, осадков также не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет 26 градусов со знаком плюс.

0: Новинка, которую ждали многие. Дима Билан, Анна Асти, «Эпилог». Увы, все рано или поздно подходит к концу, только музыка на Эко-радио бесконечна. В этом часе услышим Лолу Янг, Мота, Эйву Макс и других ваших любимых исполнителей. А прямо сейчас диджей Зерп и дуэт The Chainsmokers раскачает нас с треком «Addicted».
1: Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Откажись от бумажной квитанции. Подари ребенку книгу. Для участия нужно до 31 мая перейти на электронную квитанцию Нижнетагильской энергосбытовой компании. Средства, сэкономленные на печати квитанций, будут направлены на закупку детских книг для библиотек. Давайте делать добро вместе. Источник информации АО НТСК. Телефон 834-35-230-255.
3: Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки в магазинах мебельного центра «Дом». Заполняйте купоны и выигрывайте ценные подарки. Приходите 5 июля на праздничный розыгрыш в честь дня рождения мебельного центра «Дом». Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте depo.nt.ru. Акция с 20 февраля по 5 июля 2026 года.
0: Компания

0: Средний Урал реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
2: Сынок, да сколько можно?
1: Много!
2: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31Б. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса.
4: От 2 миллионов 790 тысяч рублей.
3: Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля.
4: Звоните 370303, код Тагила 3435.
3: Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе, 74В.
4: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

а вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Джонни подарил нам немного лирики с треком «Помню», но долго унывать не будем. Мы на пороге выходных все-таки. И нас ждут не просто очередные 2 дня свободы. Ведь в эту субботу пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». Нижнетагильский музей-заповедник Горнозаводской Урал подготовился к этому событию основательно. 11 музейных площадок будут ждать вас 16 мая с 13:00. А Качканарский историко-краеведческий музей порадует горожан экскурсионной программой, посвященной истории города Качканар. Также 16 мая с 18:00. Культурные, теплые и интересные выходные нам обеспечены. Осталось заранее забронировать места и дождаться субботы. А под лучшие треки на Эко-радио время пролетит заметно быстрее. Как раз на очереди яркая и качающая работа «Anima Out of My Body». Эко.

0: Счастье действительно есть. Оно прячется в глазах дорогих нам людей, особенно когда они здоровы и радостны. И каждый может сделать для любимого человека этот день намного лучше с помощью Эко-радио. Пишите ваши приветы и сообщения в группе Эко-радио ВКонтакте или на номер 8-953-056-0103, и я, Маша Максимова, все-все прочту в прямом эфире. А пока продолжаем наш рейв с ностальгической работой из 2009-го Prima Sons, Sophie Ellis-Bextor, Heartbreak.
1: Экра. Радио.

0: 8СМИЛ номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
2: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
3: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
5: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
6: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
7: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
8: Мир, где классические хиты звучат иначе.
9: Каждую пятницу в 17.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
10: Каверленд ждет тебя.
11: Интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 14 часов. Всем добрый день.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время в студии Илона Шейнина. Здравствуйте. 16 и 17 мая в Нижнем Тагиле ограничат движение транспорта в центре города. В субботу из-за ночи музеев, в воскресенье ради благотворительного забега «Дай 5». 16 мая с 15:30 власти запретят остановку и стоянку транспорта на улице Уральская от дома номер 7 до дома номер 1 по проспекту Ленина, а также на улице Агаркова от улицы Уральского до проспекта Ленина. С 16:30 до окончания ночи музеев дорожное движение на этих участках закроется полностью. С 22:00 16 мая запретят остановку и стоянку транспорта на большинстве центральных улиц. 17 мая с 7 утра и до окончания «Дай 5» перекроют движение по проспектам Ленина, Строителей, Мира, улицам Пархоменко, Визовская, Первомайская, Красноармейская и Агаркова. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, позволяющий привлекать вооруженные силы России для защиты арестованных за границей россиян. Документ опубликовали в электронной базе Нижней палаты парламента. Закон касается решений зарубежных судов, полномочия которых были определены без участия России или действующих не на основе международного договора или решения Совета Безопасности ООН. Согласно инициативе, президент России имеет право привлечь армию к защите россиян, которых арестовали, удерживают или преследуют в уголовном порядке по решением указанных инстанций. Также в документе указано, что необходимые меры по защите таких граждан обязаны принимать и органы государственной власти страны в пределах своих полномочий. В Свердловской области подготовили законопроект об изменениях в региональной избирательной системе, сообщает пресс-служба Заксобрания. Одной из ключевых поправок станет запрет на использование в агитационных материалах, созданных с помощью искусственного интеллекта изображений голоса сторонних лиц, в том числе вымышленных или умерших. Исключения допускаются в трех случаях: если речь идет о самом кандидате, о кандидате от избирательного объединения, либо о совершеннолетнем гражданине России, который дал письменное согласие на использование своего изображения или голоса. В Свердловской области ищут счастливчика, выигравшего в розыгрыше «Мечтальон» 1 миллион рублей. Уралец купил билет 190-го тиража, посвященного 9 мая, мобильное приложение оператора лотерей. Пока что он не обратился за выигрышем. Чтобы получить выигрыш в размере более 15 тысяч рублей, нужно обратиться в клиентский офис в течение 7 месяцев для прохождения идентификации и оформления документов. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня вечером будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, осадков также не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет 26 градусов со знаком «плюс».

0: Новинка Косты Лакосты Черри Леди, как предвкушение цветения вишни. Скоро она уже будет радовать нас нежными бутонами на веточках. А пока наслаждаемся не менее очаровательным цветением сливы и черемухи. И за последней мы подморозились чуть-чуть в последние дни, но теперь столбик термометра, как и наше настроение, стремительно идут ввысь. И эту картину неплохо бы дополнить качественным звучанием. Плейлист Эко-радио уже заряжен для вас. В этом часе услышим диджея Рехаб, Еву Власову, Лирика и других талантливых музыкантов. А прямо сейчас с головой уйдем в романтику. Flamin' Hardly Love You.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Стиральный порошок «Бимакс». 5 килограммов 400 граммов всего 489 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News.
1: Здравствуйте! В эфире Digest News, новости без политики. В студии Аня Кирова. 28-летний житель Калифорнии, большой фанат Лего, придумал хитроумную схему обогащения. Он покупал коробки

0: суд, и в ближайшее время его единственным развлечением останется собирать макароны по форме. Лего придется забыть. На полумарафоне в Пекине робот по имени «Молния» установил мировой рекорд, обогнав всех людей. Дистанцию в 21 километр он пробежал за 50 минут 26 секунд. Предыдущее достижение 57 минут и 20 секунд принадлежало бегуну Якобу Киплима. Всего в забеге участвовало около 12 тысяч человек и еще 300 роботов. Теперь спортсменам придется привыкать, что железные соперники бегают быстрее. С другой стороны, «Молния» хотя бы не просит воду на финише и не жалуются на мозоли. Но человечество все-таки сохраняет преимущество в умении радоваться победе, а не просто программировать ее. Дорогостоящие обручальные кольца рискуют уйти в прошлое. Влюбленные все чаще отправляются не в ювелирные салоны, а к тату-мастерам. Будущие супруги делают памятные парные татуировки на пальцах вместо классических колец. Свой выбор молодежь объясняет просто. Тату никогда не потеряется, не станет мала, а украсть ее вообще невозможно. К тому же стоит такой символ вечной любви гораздо дешевле бриллиантового кольца. Сэкономленные деньги можно потратить на что-то более полезное или просто весело отметить свадьбу. Теперь главный страх молодоженов не потерять кольцо, а как объяснить родителям, что у тебя на пальце нарисована лапка единорога. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Дима Белорусских открыл нам портал в 2018-й с треком «Мокрые кроссы». А Саша Марина сейчас отправит нас в 2005-й в передачу «Нескучная история» на Эко-радио. Путешествие состоится сразу после заплыва с красавчиками из Южной Кореи. BTS. Swim.
1: Эко-радио.

0: Не скучная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Не скучная история.
1: Сегодня рассказываем про необычный российский праздник, посвященный одной из самых распространенных профессий – День фрилансера, который отмечается ежегодно 14 мая. Этот профессиональный день празднуют дизайнеры, программисты, менеджеры, оптимизаторы, копирайтеры, репетиторы, видеомонтажеры, SMM-специалисты и так далее. Все те, кто трудится вне стен офиса. Дату праздника выбрали символическую. В этот день, в 2005 году, была образована одна из первых российских бирж фрилансеров – сервиса по поиску удаленной работы. Фрилансер, с английского буквально «свободный копьеносец» или «вольный стрелок». Это человек, не состоящий в штате какой-либо компании. Он самостоятельно выбирает себе заказчиков и устанавливает график работы. Многие журналисты, программисты, копирайтеры, оптимизаторы, концерт-менеджеры, дизайнеры, переводчики, репетиторы, маркетологи и другие специалисты работают и зарабатывают с использованием интернета, не выходя из дома. С 2017 года в России для работающих на себя профессионалов даже появился особый статус самозанятого. Он позволяет легализовать работу няням, сиделкам, репетиторам, переводчикам, программистам, уборщикам, гидам, тренерам, кондитерам и другим специалистам, которые работают на себя, не привлекают в помощь других сотрудников и не перепродают чужие товары или услуги. День фрилансера – это дата, которая помогает объединиться тем, кто зарабатывает в интернете, поделиться опытом, найти новые пути заработка или профессию, новые контакты и даже партнеров.
0: Нескучная история.
1: На этом у меня все. Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
0: Нескучная история.
2: Не время спать, время изучать.
0: Вместе с Сашей Мариной на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Неофита. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: оттанцовывать проблемы и наболевшие с треками Евы Власовой гораздо веселее. А Эко-радио для вас играет всегда. С ночи до утра и с утра до ночи. На часах 14:40. И я, Маша Максимова, на сегодня говорю вам пока-пока, друзья. До новых ярких музыкальных встреч на любимом Эко-радио. Совсем скоро с вами будет зажигать Александр Данилов. А пока эра Эстрофея ненадолго вернет нас в 2015 с треком «Бон-бон».
1: Эко-радио.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: «Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.

0: на Среднем Урале 15 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Озеленять парки и скверы Нижнего Тагила теперь помогает погрузчик-пересадчик. Своими лопатными ножами он вгрызается в грунт и за мгновение выкапывает лунку для взрослых деревьев. Опробовали такой мини-трактор в Комсомольском сквере в центре города. Эта зеленая зона – одна из старейших в Тагиле. Заложил сквер 102 года назад знаменитый уральский селекционер Кузьма Рудый на месте бывшей базарной площади. А его наличие теперь напоминает табличку у центральной аллеи. Дело агронома живет и сейчас. В сквере высадили 23 дерева. Молодые яблони и рябины взрослые. Взрослые ели. Все выращены в тагильском питомнике горзеленхоза. В Нижнем Тагиле еще 13-летнего Тимофея Бурова. Подросток не ночевал дома, рассказали в пресс-группе МВД. С заявлением о пропаже ребенка в полицию обратилась мать Тимофея. Подросток ушел из дома на улице Быкова вечером 13 мая. Рост школьника 160 сантиметров. Он был одет в темные джинсы, черную толстовку с капюшоном и белым рисунком. Черные кроссовки. С собой у мальчика была зеленая нагрудная сумка. Сейчас силовики проверяют места возможного нахождения подростка и проверяют его знакомых. Все, кто видел Тимофея, просят позвонить в полицию. Врачи городской клинической больницы номер 40 Екатеринбурга всего за полчаса предотвратили у пациента смертельно опасный геморрагический инсульт. Операцию провели без трепанации черепа, используя малоинвазивный эндоваскулярный метод, уточняет пресс-служба Свердловского Минздрава. Мужчина 3 дня страдал от сильной жгучей головной боли. Проезжая мимо больницы, он решил самостоятельно обратиться в приемный покой нейрохирургического отделения. После консультации и КТ врачи выявили у пациента кровоизлияние, вызванное разрывом аневризмы. Мужчину срочно направили в операционную. Процедура прошла успешно. В Нижнем Тагиле суд огласил приговор по уголовному делу о стрельбе в супермаркете «Пятерочка». Летом прошлого года посетитель выпустил очередь из пистолета в буйного покупателя. Все произошло 6 июня прошлого года перед самым закрытием магазина. В торговом зале произошла стычка между покупателями. Как уточнили в пресс-службе Ленинского района, мужчина сделал замечание пьяному, который грубо конфликтовал с сотрудницей магазина. Между мужчинами вспыхнула ссора. Трезвый покупатель достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Пули попали в голову и руку. На Тагиле Тагильчанина возбудили уголовное дело. Мужчина вину не признал и заявил, что оборонялся, опасаясь нападения со стороны физически более сильного оппонента. Но суд ему не поверил. Нетрезвый дебошир не представлял реальной угрозы жизни и здоровью. Применение оружия явно не было оправдано обстановкой. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 15 мая на небе будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет 26 градусов со знаком плюс.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: Эко-радио. Реклама.
1: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
2: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ. Звони 963-800. Фирма «Трамплин» 963-800. Нижний Тагил.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
6: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
7: Откажись от бумажной квитанции. Подари ребенку книгу. Для участия нужно до 31 мая перейти на электронную квитанцию Нижнетагильской энергосбытовой компании. Средства, сэкономленные на печати квитанций, будут направлены на закупку детских книг для библиотек. Давайте делать добро вместе. Источник информации АО НТСК. Телефон 834-35-230-255.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Программа Натальи Мироновой «Ума-палата». Раскроет тайные смыслы русского языка.
1: Что означает выражение «бить ключом»? Спросим сначала у детей.
2: Это когда бьют ключом, бить по двери.
3: Бить болт. Открывать домофон.
4: Ну, это когда ты ключом бьешь каким-нибудь.
1: Кого бьют и каким ключом? Замочным или, к примеру, гаечным? Сейчас расскажу. Фраза «бить ключом», в отличие от многих других устойчивых оборотов, наряду с переносным значением сохранила и прямой смысл. Многозначное слово «ключ» в данном случае указывает на родник, источник чистой питьевой воды, струящейся из глубины земли. А в основе оборота «бить ключом» лежит метафора. Родниковая вода, силой вырвавшись через породы, бурлит и шумит. По аналогии, про чью-либо активную деятельность и неиссякаемую энергию народ стал говорить «бьет ключом». Фраза употребляется с отвлеченными существительными – бьют ключом, жизнь, энергия, работоспособность, творчество, деятельность, эмоции и так далее. Приведем пример.
5: Ах, как хорошо! Да, летом жизнь бьет ключом.
6: Вот только один минус – комары!

0: Рекорадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Хохланд 380 граммов, всего 199 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Отдохнуть на все 100 легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Дети 360.
2: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
1: Дети 360.
2: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: Ну и попал я в переплет.

0: нужна ума-палата.
1: И теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума-палата» по четвергам.
0: «Ума-палата» — это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 16 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Озеленять парки и скверы Нижнего Тагила теперь помогает погрузчик-пересадчик. Своими лопатными ножами он вгрызается в грунт и за мгновение выкапывает лунку для взрослых деревьев. Опробовали такой мини-трактор в Комсомольском сквере в центре города. Эта зеленая зона, одна из старейших в Тагиле, заложил сквер 102 года назад знаменитый уральский селекционер Кузьма Рудый на месте бывшей базарной площади. А его наличие теперь напоминает табличку у центральной аллеи. Дело агронома живет и сейчас. В сквере высадили 23 дерева. Молодые яблони и рябины взрослые. Взрослые ели. Все выращены в тагильском питомнике горзеленхоза. В Нижнем Тагиле еще 13-летнего Тимофея Бурова подросток не ночевал дома, рассказали в пресс-группе МВД. С заявлением о пропаже ребенка в полицию обратилась мать Тимофея. Подросток ушел из дома на улице Быкова вечером 13 мая. Рост школьника 160 сантиметров, он был одет в темные джинсы, черную толстовку с капюшоном и белым рисунком. Черные кроссовки, с собой у мальчика была зеленая нагрудная сумка. Сейчас силовики проверяют места возможного нахождения подростка и проверяют его знакомых. Все, кто видел Тимофея, просят позвонить в полицию. Врачи городской клинической больницы номер 40 Екатеринбурга всего за полчаса предотвратили у пациента смертельно опасный геморрагический инсульт. Операцию провели без трепанации черепа, используя малоинвазивный эндоваскулярный метод, уточняет пресс-служба Свердловского Минздрава. Мужчина 3 дня страдал от сильной жгучей головной боли. Проезжая мимо больницы, он решил самостоятельно обратиться в приемный покой нейрохирургического отделения. После консультации и КТ врачи выявили у пациента кровоизлияние, вызванное разрывом аневризмы. Мужчину срочно направили в операцию. Процедура прошла успешно. В Нижнем Тагиле суд огласил приговор по уголовному делу о стрельбе в супермаркете «Пятерочка». Летом прошлого года посетитель выпустил очередь из пистолета в буйного покупателя. Все произошло 6 июня прошлого года перед самым закрытием магазина. В торговом зале произошла стычка между покупателями. Как уточнили в пресс-службе Ленинского района, мужчина сделал замечание пьяному, который грубо конфликтовал с сотрудницей магазина. Между мужчинами вспыхнула ссора. Трезвый покупатель достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Пули попали в голову и руку. На Тагиле Чанина возбудили уголовное дело. Мужчина вину не признал и заявил, что оборонялся, опасаясь нападения со стороны физически более сильного оппонента. Но суд ему не поверил. Нетрезвый дебошир не представлял реальной угрозы жизни и здоровью. Применение оружия явно не было оправдано обстановкой. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня вечером облачно. Ветер умеренный, южный, температура 21 градус. А завтра, в пятницу, 15 мая, будет облачно, без осадков. Ветер подует умеренный, юго-западный. Ожидаемая температура от 19 до 26 градусов.

Давайте чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Красивая, красивая, волнующая композиция, новинка от Миши Миллер, ну и клип, кстати, соответствующий, тоже такой слегка психоделический, в черных тонах, стильно, интересно. Сейчас как раз открыл нашу группу во ВКонтакте, Карадио 103 FM, ВК, и вот там как раз этот клип у нас уже выложен, так что заходи, ставь лайк этому этой композиции, либо любой другой. Ну и, конечно же, на нашем официальном сайте ты также можешь проголосовать за любую понравившуюся новинку. Привет всем, меня зовут Александр Данилов, и новый музыкальный день у нас начинается, продолжается. Что услышим в ближайшие минуты? Леша Свик, Нилетто, Мэри Гу будет со своей аритмией, также Cat's Eye, группа Добро, и Ханна ближе к середине часа напомнит нам, что делать от зари до зари. Ну а пока немножечко энергичной музыки. Наш отечественный продюсер Кей Дикей продолжает эфир Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
2: Сынок, да сколько можно?
1: Много!
2: В детском парке Бумпарк сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ Депо, Свердловское шоссе, 31В. Бумпарк. Играй сколько хочется. Подробности бумпарк.ру.
3: Своевременный шиномонтаж, уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» Автосеть РФ.
4: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
5: О, приснилось, что я завтрак проспал.
6: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эх, остаться бы где-то далеко-далеко, да, там, где хорошо-хорошо, и смотреть на звезды. Об этом композиция дуэта Офенбах из страны, где Эйфелева башня, круассаны и все вот это вот все. Офенбах, Miles Away, только что продолжение этого музыкального часа. Ну, а смотреть на звезды, когда можно? Да, конечно же, от зари до зари, когда темно, когда ты за городом, как раз-таки где-то далеко. Ну, наш музыкальный эфир продолжит, кстати, Ханна с композицией, которая так и называется «От зари до зари» прямо сейчас. Ну, а впереди еще услышим Golden от команды K-Pop Diamond Hunter и Мари Крамбери, Ваня Дмитриенко, команда Медуза. Все это далее здесь.
1: Экорадио.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя.
4: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
5: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12:30 и 15:30 на Эко-радио.
6: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
2: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджеров по продажам.
3: Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки в магазинах мебельного центра «Дом». Заполняйте купоны и выигрывайте ценные подарки. Приходите 5 июля на праздничный розыгрыш в честь дня рождения мебельного центра «Дом». Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте depo.nt.ru. Акция с 20 февраля по 5 июля 2026 года.
4: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 17 часов.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Озеленять парки и скверы Нижнего Тагила теперь помогает погрузчик-пересадчик. Своими лопатными ножами он вгрызается в грунт и за мгновение выкапывает лунку для взрослых деревьев. Опробовали такой мини-трактор в Комсомольском сквере в центре города. Эта зеленая зона – одна из старейших в Тагиле, заложил сквер 102 года назад знаменитый уральский селекционер Кузьма Рудый на месте бывшей базарной площади. А его наличие теперь напоминает табличка у центральной аллеи. Дело агронома живет и сейчас. В сквере высадили 23 деревья.

0: деревом. Молодые яблони и рябины, взрослые ели. Все выращены в тагильском питомнике горзеленхоза. В Нижнем Тагиле еще 13-летнего Тимофея Бурова подросток не ночевал дома, рассказали в пресс-группе МВД. С заявлением о пропаже ребенка в полицию обратилась мать Тимофея. Подросток ушел из дома на улице Быкова вечером 13 мая. Рост школьника 160 сантиметров, он был одет в темные джинсы, черную толстовку с капюшоном и белым рисунком. Черные кроссовки, с собой у мальчика была зеленая нагрудная сумка. Сейчас силовики проверяют места возможного нахождения подростка и проверяют его знакомых. Все, кто видел Тимофея, просят позвонить в полицию. Врачи городской клинической больницы номер 40 Екатеринбурга всего за полчаса предотвратили у пациента смертельно опасный геморрагический инсульт. Операцию провели без трепанации черепа, используя малоинвазивный эндоваскулярный метод, уточняет пресс-служба Свердловского Минздрава. Мужчина 3 дня страдал от сильной жгучей головной боли. Проезжая мимо больницы, он решил самостоятельно обратиться в приемный покой нейрохирургического отделения. После консультации и КТ врачи выявили у пациента кровоизлияние, вызванное разрывом аневризмы. Мужчину срочно направили в операционную. Процедура прошла успешно. В Нижнем Тагиле суд огласил приговор по уголовному делу о стрельбе в супермаркете «Пятерочка». Летом прошлого года посетитель выпустил очередь из пистолета в буйного покупателя. Все произошло 6 июня прошлого года перед самым закрытием магазина. В торговом зале произошла стычка между покупателями. Как уточнили в пресс-службе Ленинского района, мужчина сделал замечание пьяному, который грубо конфликтовал с сотрудницей магазина. Между мужчинами вспыхнула ссора. Трезвый покупатель достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Пули попали в голову и руку. На тагильчане возбудили уголовное дело. Мужчина вину не признал и заявил, что оборонялся, опасаясь нападения со стороны физически более сильного оппонента. Но суд ему не поверил. Нетрезвый дебошир не представлял реальной угрозы жизни и здоровью. Применение оружия явно не было оправдано обстановкой. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале завтра, в пятницу 15 мая, будет облачно, без осадков. Ветер подует умеренный, юго-западный. Ожидаемая температура от 19 до 26 градусов.

0: «Депутатские вести».
1: Добрый вечер. В эфире программа «Депутатские вести», в студии Илона Шейнина. Гость программы сегодня – депутат округа номер 11 Елена Городилова. Елена Геннадьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Елена Геннадьевна, буквально неделю назад вся страна, и мы, в частности, отмечали большой праздник – День Победы. Расскажите, вы, как руководитель огромного объединения детских садов, как сегодня воспринимают этот праздник дети? Так же, как мы, вот 20-30 лет назад? Или тенденции изменились, настроение тоже?

0: Мне кажется, понимание детей поменялось очень многое. Я смотрю на те снимки, на те фотографии, на те видеоматериалы, которые у нас вот есть в архиве, и мы ими пользуемся, даже 5-летней давности. Это абсолютно другие праздники. Это праздники-парады с флажками, с шариками, с салютами. Я не могу сказать, что не было гордости, не было радости от вот этого слова «победы». Но сейчас понимание этого праздника стало сложнее. Дети ведь со всего впитывают. Они берут пример со своих родителей. Наверное, и у самих родителей поменялось отношение к этому празднику. А от этого и отношение у детей меняется. Больше осмысленности появилось. Ведь посмотрите, как много появилось новых проектов, о которых мы раньше не знали и в которых мы не участвовали. Самый, ну, мне кажется, известный – это «Бессмертный полк». С какого он?
1: Ну, уже 10, наверное.
0: Да, он, по-моему, с 12-го года, да, с Томска. Вот. Ведь раньше это просто было... Мы взяли портрет своего деда, прадеда, мы идем вместе. А сейчас появилось вот это желание сопричастности. Я сопричастен к тому подвигу, который совершил мой прадед. Вот это желание передать рассказ о своем отце, о своем деде, о своем прадеде. Во многих детских садах к этому дню организованы были и выставки. И если раньше приходилось родителей упрашивать, ну, может быть, у вас что-то осталось, ну, может быть, вы что-то принесете, то сейчас настолько родители сами щедро делятся, приносят ордена, оставляют медали, они доверяют воспитателям. Какие выставки, сколько вот душевности в ней. И ребята на все это откликаются. Вот многие родители боятся говорить детям о войне. Ведь есть такие случаи?
1: Слушайте, ну это вообще очень такой интересный, тонкий вопрос. Как ребенку объяснить, что такое военные действия, то, что сейчас, допустим, происходит у нас на специальной военной операции, и это тоже уже герои их поколения, современников. Как очень деликатно, но донести до людей, до маленьких детей, что это очень серьезно, это неотвратимо, непоправимо. Если мы не будем знать, почему это случилось, это может повториться. Как это
0: у вас проходит? А вы знаете, ведь не обязательно рассказывать о тех ужасах, вот в тех красках, которые мы понимаем, уже взрослые люди. Здесь вот буквально перед праздником мы были на мероприятие, которое показывал, организовывал 107-й детский сад нашего объединения. И я была настолько тронута танцем, который был поставлен педагогическим коллективом этого детского сада. Под мелодию, да, там были слова о том, что на корабле переправляют летний оздоровительный лагерь, и вот он попал под бомбежку. И девчонки просто в танце, но мы все понимаем, да, вот эти белые панамки, они остались на воде, да, трагедия произошла, да, они не доехали до пункта назначения, насколько это трогательно. То есть не обязательно словом.
1: Через искусство, через творчество.
0: Конечно, это и музыка, это и посмотрите, какие работы вы были на нашей открытии выставки, какие работы были созданы нашими детьми, как они с упоением рассказывали, как он этот рисовал салют, да он вам 3 раза или 4 рассказывал, как он вот этой краской создал фон, а потом, чтобы вот эти огни были ярче. Вот эта сопричастность, она через действие идет. Если этого действия нет, то, наверное, да, все остается на своих местах и ничего не меняется.
1: То есть рассказываем не об ужасах, а рассказываем о том, что трепетно к этому нужно относиться.
0: Конечно, ведь вот даже в тех же работах дети стараются рисовать не войну, а победу над войной. Потому что детская психика, она так устроена, что все равно должна оставаться надежда. Надежда на лучшее, надежда на мир. И, ну, не знаю, я как-то совсем по-другому стала слушать и относиться к песне «Солнечный круг» с тех времен. А помимо, вот, ну, начали мы, конечно, про «Бессмертный полк», а посмотрите, какое отношение стало к георгиевской ленточке. Если еще, ну, вот я помню, года, наверное, 3 или 4 тому назад георгиевская ленточка, она была, могла быть привязана там к дамской сумочке, да, на антенну или еще что-то.
1: Как счастье аксессуара буквально.
0: Да, да. То сейчас это, конечно,

0: Конечно, символ. Это символ этого праздника. Праздник прошел, все, ленточка убрана. Не потому что забыли, а потому что это сопричастность к тому празднику.
1: В особые дни.
0: Только в особые дни, да.
1: Мы прервемся буквально на несколько минут. Оставайтесь с Экорадио.
2: Экорадио. Реклама.
3: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
6: Выгода 150 тысяч рублей на «Лада Веста» СВ и СВ Кросс с автоматической трансмиссией у официального дилера «Лада Осмота Тагил», Свердловское шоссе 43.
7: Выгода предоставляется при покупке новой «Лада Веста» при сдаче бывшего в употребление автомобиля в рамках механизма трейд-ин. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
8: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
9: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
10: Экорадио. Новинка эфира.

0: Вести.
1: В эфире программа «Депутатские вести» в студии Илона Шейнина. Гость программы сегодня – депутат округа номер 11 Елена Городилова. Давайте продолжим говорить об организованных мероприятиях в дошкольном образовании, в частности, посвященных году народного единства в нашей стране.
2: Ну, год народа.
1: Я и знаю, да, несколько особенный для дошкольного образования этот год.
2: Да, он имеет, наш 2026 год имеет двойное название. Это год дошкольного образования и год народного единства. Очень хорошо, что это вот все соединилось в одно. Для дошкольников в большей степени, наверное, несколько меняется содержание. Появляется множество национальных проектов, где мы можем поучаствовать. В силу возрастных категорий наших дошкольников мы не во всех проектах можем участвовать, а вот это действительно такое интересное исключение. Это прежде всего «Орлята-дошколята». Это движение существует и у нас в детском в городе, и к нам в дошкольные учреждения приходят гордые ученики, общаются с нашими дошкольниками, рассказывают о родном городе, вместе выходят на какие-то трудовые десанты. То есть всем своим примером они показывают о том, что да, я старше, но тем не менее я могу тебе помочь. Давай вместе. Вот ключевое во всех этих проектах – давай вместе. Я не могу сказать, что все дошкольные учреждения на сегодняшний день уже контактируют с такими орлятами, но достаточно активно мы принимаем участие, я имею в виду объединение детских садов «Радость». У нас есть уже положительные примеры не только вот трудовой деятельности, а мы сами выступали с инициативой и проводили интеллектуальную такую игру со школьниками. Поверьте мне, это было очень-очень даже интересно. Помимо этого, вот есть проект с таким очень лиричным названием «Родина в ладошках», в которых в 5 модулях можно поучаствовать именно поучаствовать, не просто посмотреть те картины или тот материал, который предлагается, а именно поучаствовать в этом. Ну и есть, наверное, другие. С 1 сентября это национальный проект «Добрые игры». «Добрые игры», которые этот проект будет реализовать все дошкольные учреждения, в том числе и наши. И наше, и здесь несколько будет развернуто содержание, когда нам будет предложено, например, провести беседы о семье, о родном крае и так далее. То есть все более и более глубинно формировать вот именно такое патриотическое отношение к родному краю. Ну а если говорить о годе национального единства, то... Но самое главное, наверное, преимущество. Мы говорили о народном единстве всегда в дошкольном образовании. Но, как правило, это была какая-то декада в ноябре, небольшая сериация занятий или каких-то мероприятий. А сейчас весь год мы говорим о том, что мы разные. Да, мы разные, но мы едины, и в этом наша сила. Опять вот, знаете, это, наверное, время окрашивает активность наших родителей. Насколько родители сейчас включаются в деятельность детских садов. Я не могу сказать все, но мы же все разные. Но, тем не менее, очень активные. Начиная от того, с какой любовью они рассказывают о традициях той
1: народности,
2: да, к которой они относятся. Это ведь не только вот традиция праздников или еще что-то. Это традиции кухни. И вот здесь включаются все.
1: Я думаю, что у вас каждую неделю свежий чак-чак на столах.
2: Нет, ну это, конечно, от щедрости зависит и от возможности. Но то, что устраиваются вот такие мастер-классы, когда вся группа с наслаждением смотрит, как мама Фуза пришла и готовит что-то из национальной кухни, а потом они все это пробуют. Да, пробуют. Это вот не исключительный какой-то один случай. Потом, конечно, это знакомство с теми ремеслами, которые принадлежат той или иной народности. Это не только бисер, это и вышивка, это и ткани, это и

меха и так далее. Но а главное, все-таки главное, чем мы всегда гордимся, это то, что родители в этом отношении вместе с нами едины и говорят о том, что да, мы разные, но мы все вместе.

0: Депутатские вести.
1: В эфире программа «Депутатские вести», в студии Илона Шейнина. Гость программы сегодня — депутат округа номер 11 Елена Городилова. Потрясающе. Давайте тогда продолжим про микроклимат, скажем так, в дошкольных образовательных учреждениях. Расскажите вообще, уже переходим к депутатской непосредственно вашей деятельности, что говорят по части мест в детские сады? Есть ли очереди, есть ли места? И вообще, что такое очередь в детский сад сегодня? Это не то, что 30 лет назад.
2: Абсолютно с вами согласна. На сегодняшний день, если родитель пожелал, чтобы ребенок был организован в детский сад, если он достиг там, ну, полутора лет, как это вот было стандартом еще, ну, 5 лет, например, назад, то он может это сделать в любой момент. Зачисление у нас с 1 по 5 происходит, и после 5 числа уже детский сад знает, кто из детей распределился. К этому дню в системе электронного зачисления мы выставляем имеющиеся вакансии. Кто же тогда у нас остаются очередники? А очередники у нас те дети, которые при подаче заявления, родители которых написали, например, я не хочу в детский сад в полтора года, я хочу в три года. Значит, он и будет стоять в этой очереди до трех лет. Но как таковой этой очереди нет, он просто находится в системе до достижения указанного возраста. Есть детские сады со своими особыми условиями, в нашем объединении есть такой детский сад. Детей туда мы зачисляем только с трех лет. Если родитель изъявил желание только этот детский сад и никаких других компромиссов, то да, он тоже будет стоять, дожидаться очереди в это дошкольное учреждение. Или детский сад, например, с аллергическими заболеваниями. Такие возрастные группы в этом. Он единственный у нас в городе, 201-й детский сад для детей с аллергическими заболеваниями.
1: Он будет в ваше объединение?
2: Да, да. Вот. И

0: Там, конечно, если в этой возрасте, а мама очень принципиальная, говорит, нет, мне надо только в эту группу и ни в какую иную, ну тогда, да, придется постоять в очередь для того, чтобы быть зачисленным в этот детский сад и именно в эту возрастную группу.
1: А вот здесь давайте ненадолго остановимся. В чем особенность, скажем так, этой группы? То есть там какой-то усиленный медицинский контроль, наблюдение или что? Потому что я так понимаю, что в этот детский сад могут ходить и дети без аллергических проблем, но в том числе и те, кто испытывает какие-то трудности.
0: У нас таких детских садов два. 201-й детский сад в этом дошкольном учреждении только с аллергическими заболеваниями. То есть это направление врача-аллерголога обязательно. Эти дети действительно питаются, исходя из тех рекомендаций, которые написаны врачом-аллергологом. В детском саду разработано специальное меню. Спасибо Центру гигиены города Екатеринбурга. Они разработали, согласовали нам это меню, определенный набор продуктов, определенная последовательность подачи. В том случае, если ребенок уже переходит на уровень выздоровления и у него есть возможность выходить все-таки на уровень нормотипичного ребенка в отношении питания. Помимо этого, есть большой спектр тех процедур, которые и мероприятий, которые помогают купировать вот эти сезонные приступы заболевания, это полинозы и так далее. Конечно, мы не можем спасти ребенка от аллергии, если там, ну, березовые почки и так далее, но помочь ребенку в этот период обострения
1: спокойнее
0: мы можем.
1: Да,
0: да, да.
1: То есть на участке никаких берез
0: нет? Там одни рябины. Вот, значит, спелеокамера есть большая, есть инфракрасная тепловая кабинка. Ну, много процедур для того, чтобы ребенок почувствовал себя в детском саду комфортно. И второй детский сад, 211-й, это из детских садов новостройки. Вот в этом дошкольном учреждении тоже есть возможность осуществления такого особенного меню использования. Но в этом дошкольном учреждении уже есть дети и здоровые. То есть здесь уже никакой изоляции между детьми нет.
1: Так, ну что, это очень интересная информация, честно говоря, я об этом не знала, да. Я, опять же, благодаря нашей замечательной программе недавно узнала, что у нас на Вагонке есть специализированный детский сад.
0: Классный.
1: Для детей с проблемами со зрением. И он действительно единственный,
0: да,
1: у нас детский сад. И здесь еще узнала, что
0: нет,
1: такие группы
0: у
1: есть.
0: У нас даже туда уезжал ребенок, 2 месяца туда поездили, повозили, у него скорректировалось, и они обратно,
1: да,
0: вернулись.
1: Да, там и медицинское оборудование есть, и специалисты, которые
0: мы
1: занимаются
0: ездили
1: с
0: туда.
1: Ребятами.
0: Здорово.
1: Мы прервемся буквально на несколько минут. Оставайтесь с Экорадио.
2: Экорадио. Реклама. Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
3: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
4: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса.
5: От 2 миллионов 790 тысяч рублей.
4: Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля.
5: Звоните 370303. Код Тагила 3435.
4: Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74Б.
5: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
6: Утро доброе – это когда завтрак из 3 блюд.
7: Завтрак от 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
8: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Депутатские вести.
1: В эфире программа «Депутатские вести», в студии Илона Шейнина. Гость программы сегодня – депутат округа номер 11 Елена Городилова. А расскажите, на что сейчас акцентируют свое внимание родители? Помимо того, что вот есть активная часть, а есть еще активная по другую сторону баррикад, скажем так, которые претенциозно относятся к каким-то параметрам. Вот каким параметрам? Может быть, за питанием следят, за тем, во что играют, в какие игрушки, ну, качество детской игровой площадки. Сейчас вообще молодежь, ну, молодые родители пошли очень грамотные в сфере законодательства и своих прав.
2: Конечно, хотелось бы, чтобы родители больше доверяли, и свою встречу с детским садом они начинали с вопроса не почему, а все-таки как-то более доверительно. Но я не могу сказать, что родители всегда неправы, или там еще ситуации бывают абсолютно разные. Поэтому я и родители понимаю, потому что они очень тревожные. Они тревожны не только за то, что они оставили своего ребенка, ну, по сути говоря, кто
1: неизвестным людям.
2: Чужим людям, да. Но и в связи с вот этой обстановкой. А что вдруг, когда вот прозвучит что-то в воздухе, где мой ребенок будет, а с кем он будет? А вообще вы готовы вот к этим испытаниям?
1: Это последовательные вопросы, конечно.
2: Да. Вот. Мы пытаемся, конечно, выстроить вот эту доверительную линию с родителями именно с этой целью. Как можно чаще, раньше начинаем встречаться с родителями. Не тогда, когда он пришел и говорит, вот у меня распределился ваш детский сад, а намного-намного раньше. У нас есть такая форма работы, как школа заботливых родителей, когда мы приглашаем родителей еще до поступления ребенка в детский сад. Они приходят на несколько занятий к нам, знакомятся с персоналом,

0: которым им предстоит в дальнейшем работать, ознакомиться с группой и так далее. А помимо всего прочего, у нас есть и точно так же и сайт, есть точно так же ВК, где мы стараемся
1: отражать
0: свою деятельность. Мне всегда жаль, что родители не всегда пишут комментарии к нашим выставленной информации. Мне кажется, вот это как раз та возможность, когда можно и высказать, если у вас есть или сомнения, или какая-то тревога. Поводом, ну, я не знаю, что может быть поводом.
1: Да, и все, что угодно, это всегда неожиданно случается.
0: Вот, поэтому мы понимаем тревогу родителей и всегда стараемся как-то ее снять, рассеять и решить любой конфликт, любое недопонимание, конечно же, только мирным путем.
1: Но есть взаимодействие, это главное. Вы слышите родителей, родители к вам приходят и задают вопросы.
0: Да. Мы открыты.
1: Елена Геннадьевна, теперь переходим от округа дошкольного к округу 11. Чем можете поделиться, как там вообще дела обстоят?
0: Началась весна.
1: Мы этому очень рады. Особенно такая астрономическая, погодная, действительно весенняя весна.
0: Самый первый вопрос, который задают жители на приемах, я благодарю всех, кто приходит на прием, кто обращается.
1: Деревья.
0: Нет.
1: Не угадала.
0: Нет. Это, конечно, междобовые территории и дороги. С прошлого года у нас так остался как раз вот на осени, зиме и остался незавершенным объект. Это подъездная дорога к гимназии номер 18 и школе грибного слалома. Но мой коллега Денис Анатольевич на эфире, наверное, прокомментировал, что да, эта работа будет продолжена, поэтому мы с нетерпением ожидаем завершения этих работ, потому что эту дорогу, конечно, ждут все, и она очень, очень востребована. Такой вот участок, с одной стороны, глухой, а с другой стороны, он востребован. Это и спортсмены с лодками постоянно, и учащиеся, кто заходит на территорию гимназии именно с этой стороны. Поэтому это все очень востребовано. И здесь, объезжая округ, как раз вот столкнулась с тем, что в этом же районе, но немного, получается, как левее, напротив домов Красноармейская 57-59, образовалась какая-то вот прямо непотребность. Обратилась к директору управляющей компании «Позитив» Котовой Олесе Дмитриевне. И вы знаете, как-то сначала даже я была в напряжении, думаю, ну вот придется там уговаривать, убеждать и так далее. Слушайте, вот неделя не прошла, все убрали, все расчистили, такая территория стала прибранная, ухоженная. Она говорит, ну да, вот с порубочными билетами как-то плохо, как только появится, погрузим, уберем и то, что вот нарубили для того, чтобы уже очистить территорию. Поэтому, пользуясь случаем, большая благодарность в отношении управляющей компании «Позитив».
1: Это замечательно, когда находишь общий язык с коммунальщиками. Потому что зачастую я уверена, что к вам обращаются, как к вашим коллегам по депутатскому креслу, именно с коммунальными вопросами.
0: Вот это прямо в рейтинге первых вопросов.
1: Мы прервемся буквально на несколько минут. Оставайтесь с «Эко-радио».
2: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
3: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
4: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на «Эко-радио».
5: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти.

0: найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на «Эко-радио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: «Эко-радио» представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. «Депутатские вести» на «Эко-радио».

0: Вести.
1: В эфире программа «Депутатские вести», в студии Илона Шейнина. Гость программы сегодня — депутат округа номер 11 Елена Городилова. А у меня есть для вас небольшой рейтинг буквально как к депутату и как к руководителю объединения детских садов. Небольшой блиц. Предвосхищая, скажем так, хочется задать вам вопрос, а как вы успеваете все это соединять, совмещать?
2: Ничего.
1: Я знаю,
2: не,
1: вы еще и заботливая, участливая бабушка.
2: Ничего не успеваю, если честно.
1: Депутатские вести, самые честные ответы на наши каверзные вопросы. Спасибо, Елена Геннадьевна. Ну, мы, в общем-то, все уже привыкли просто жить и в эпоху перемен, и в эпоху суеты вот этой вот.
2: Подождите, кто это сказал? Кто-то из великих сказал. Неважно, как ты движешься, с какой ты скоростью движешься. Главное, что ты движешься.
1: Совершенно верно. Движение – это жизнь, как ни крути. Расскажите, небольшой блиц, какой сейчас самый популярный мультфильм у детей?
2: Ну, этот вопрос все знают.
1: Я не знала.
2: «Маша и Медведь», «Три кота».
1: Кто-то уже лет 10, наверное.
2: Но тем не менее.
1: Фиксики, наверное.
2: Нет, фиксики.
1: Фиксиков нет в топе.
2: Ну вот, во всяком случае, из рассказов детей, это вот, пожалуй, часть.

0: Чаще всего «Три кота», наверное, рейтинги все-таки за эти.
1: Рада, что вы в курсе трендов. Вот это хорошо. Следующий вопрос. Парк, сквер, общественная территория, которая, по вашему депутатскому мнению, да и по мнению как жителя Нижнего Тагила, нуждается в немедленном преображении, благоустройстве, внимании?
0: Площадь около центрального фонтана.
1: Как ни крути, это место притяжения. Это
0: вот место
1: карточка.
0: Притяжения. Открою маленькую тайну. Вообще, вот место моего жительства ранее – это Горошниково. То есть набережная – это…
1: Ваша родная сторонка.
0: Да. Детство, юности и далее. Это то место, которое все-таки является лицом нашего города. Да, хороши наши чистые дворы. Да, хорошо, когда маленький сквер притягивает, и мы можем просто сесть и уединиться, и все. Но ведь должно и быть то место, где собирается много людей, где каждый находит место для того, чтобы и уединиться, и быть вместе с компанией. Найти себе и своим друзьям, своему ребенку место для отдыха. А сколько мест для фотографирования, для того, чтобы запечатлеть какие-то памятные свои даты и места. Поэтому нет, я за фонтан. Поэтому жители города Нижний Тагил я призываю проголосовать за ту территорию, которую они считают, она достойна благоустройству. И у нас с вами есть еще на это время.
1: Через госуслуги это можно сделать?
0: Да, очень легко. Если у вас не получается, вы можете обратиться к нашим волонтерам, к волонтерам Мадоу Радости, они вам помогут это сделать.
1: Ну и еще один вопрос. Планы на лето 2026 года? Сначала у Радости. Это объединение детских садов, в котором вы входите.
0: Планы у Радости на радостное лето. Чтобы лето было радостным, должна быть хорошая погода. Но даже когда погода не очень хорошая, мы можем создать себе хорошее настроение улыбкой, добрым делом, участием или можно просто хорошим воспоминанием. А если и это не получается, то можно просто наблюдать за детьми. Ведь дети – это то, что доставляет нам наибольшую радость.
1: Ну а у вас личные какие планы на лето? Запланировали уже что-то?
0: Пока нет таких грандиозных планов.
1: Потому что вы с совещания на запись программы и дальше поедете по общественным делам. Спасибо вам большое. Я желаю вам 25-го часа в сутках.
0: Спасибо.
1: На себя лично, чтобы уже планы наконец-то сформировались на лето. В программе «Депутатские вести» сегодня была депутат округа номер 11 Елена Городилова. Ну а мы увидимся с вами через неделю. Всего доброго.
2: «Депутатские вести» на Эко-радио.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
2: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое пломбир «Зайчик» всего 33 рубля. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркий и динамичный Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудование на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
6: Реклама ООО «Тагил Авто», ИН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Saturn R Auto, Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На среднем Урале 18 часов.
1: Экорадио. Новости.
2: О главном коротко прямо сейчас в студии Луна Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области выросли доходы в 25 профессиональных сферах. По данным аналитиков,

0: аналитиков HeadHunter, медианная предлагаемая зарплата в регионе по итогам апреля достигла 80 тысяч рублей. Годовой рост оценили в 13% или 9 тысяч рублей. В среднем по России соискатели могут рассчитывать на жалование 84 тысячи рублей. По статистике, которую предоставили в Управлении госавтоинспекции, за первые 4 месяца этого года число аварий с участием нетрезвых водителей снизилось почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Эксперты связывают это с прекращением продажи алкоголя в местах проведения массовых мероприятий и регулярной работой сотрудников ДПС. Тотальные проверки водителей на трезвость проходили и в майские праздники. Например, в период с 9 по 11 мая инспекторы выявили 122 водителя в состоянии опьянения, причем некоторые из них даже не могут объяснить, как оказались за рулем. Завтра флористы отметят день рождения черного тюльпана. По сохранившимся данным, 15 мая 1637 года в Голландии был выведен первый темно-лиловый бутон. Спустя 3,5 века бутоны все так же окрашивают в разные цвета. Каким образом, насколько безопасно, в том числе завтра обсудят флористы со всего Уральского региона. Молодая уральская группа «Соня, прости» совместно с певцом Максом Юдиным решились на смелый эксперимент. Спеть песню для музыкальной группы «Соня, прости» и вокалиста Макса Юдина – дело привычное, а вот полностью перевести ее текст на русский жестовый язык, показать, станцевать и в итоге снять клип – это уже задача посложнее. Команда танцоров – это люди с особенностями здоровья. Для них, как и для музыкантов, это интересный новый опыт, своего рода эксперимент. Артисты признаются, что самым сложным было выучить движение, а вот контакт с приглашенными ребятами был налажен сразу. Привычные сорта ученые обогатили полезными веществами и увеличили антиоксидантные свойства. Здесь к производству сыра подходят с научной точностью. Прямо в лаборатории созревают российский, голландский и чеддер. Правда, с особыми ингредиентами. Например, в этот камамбер добавили эмульсию куркумина и пеперина. С помощью разных добавок ученым Уральского федерального университета удалось увеличить антиоксидантные свойства сыра в несколько раз. А ведь именно хронический окислительный стресс сегодня считается причиной многих заболеваний, сердечно-сосудистых болезней, Альцгеймера, Паркинсона и ускоренного старения тканей. С таким завтраком, рассказывают разработчики, можно будет и вовсе отказаться от употребления БАДов и витаминов. Всего в 20-40 граммах сыра содержится суточная норма потребления кальция и антиоксидантов. Правда, все же считать полезный сыр панацеей от всех болезней не стоит, напоминают ученые. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале завтра в пятницу будет облачно, без осадков. Ветер подует умеренный, юго-западный. Температура от 19 до 26 градусов.

0: Да уж, в конце рабочего дня уже как будто бы и чувствуешь себя как перекати поле, учитывая то, что неделя эта рабочая короткая, то и как будто бы быстро она уже и пролетает. Четверг рабочий уже, в принципе, подошел к концу, либо завершается у многих. Надеюсь, что все дела уже сделаны, настроение соответствует той погоде, которая у нас за окном. Слава богу, тепло, хорошо и замечательно, и ближайшие дни будет именно так. Всем огромнейший привет, меня зовут Александр Данилов. Будем здесь в ближайшие несколько часов слушать, конечно же, музыку, которую предоставляет Эко-волна. А что у нас в ближайшие минуты будет? DJ Smash, Ray, Ваня Дмитриенко и Rehab, Rock My Body совсем скоро. Ну а сейчас давайте погрузимся в стилистику 80-х. Будет композиция, которая отсылает к хиту культовой группы Modern Talking. И это в исполнении Косты Лакосты. Cherry Lady. Новинка. Сейчас.
1: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама. Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
2: 6 и 7 июня. Депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Майами, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в Депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
3: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
4: Сынок, да сколько можно?
3: Много!
4: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31Б. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
5: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» Автосеть РФ.
6: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
7: Только до конца мая жаркие предложения на покупку автомобилей в Аками Тагил. Яркие и динамичные Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудования на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагилавто», ЕН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
8: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
9: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов.

790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Переживай. И да, наверное, можно прислушаться к диджею Smash, ведь все будет хорошо. Тем более, как говорит одна мудрость, если на что-то ты можешь повлиять, то не переживай. Ну а если ты на что-то не можешь повлиять, то и переживать абсолютно совершенно-таки не стоит. Но мы движемся дальше. Команда One T прямо сейчас, а далее нескучная история. Сегодня Саша Марина расскажет о дне фрилансера.

0: Нескучная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Нескучная история.
1: Сегодня рассказываем про необычный российский праздник, посвященный одной из самых распространенных профессий – День фрилансера, который отмечается ежегодно 14 мая. Этот профессиональный день празднуют дизайнеры, программисты, менеджеры, оптимизаторы, копирайтеры, репетиторы, видеомонтажеры, SMM-специалисты и так далее. Все те, кто трудится вне стен офиса. Дату праздника выбрали символическую. В этот день, в 2005 году, была образована одна из первых российских бирж фрилансеров – сервиса по поиску удаленной работы. Фрилансер, с английского буквально «свободный копьеносец» или «вольный стрелок». Это человек, не состоящий в штате какой-либо компании. Он самостоятельно выбирает себе заказчиков и устанавливает график работы. Многие журналисты, программисты, копирайтеры, оптимизаторы, концерт-менеджеры, дизайнеры, переводчики, репетиторы, маркетологи и другие специалисты работают и зарабатывают с использованием интернета, не выходя из дома. С 2017 года в России для работающих на себя профессионалов даже появился особый статус самозанятого. Он позволяет легализовать работу няням, сиделкам, репетиторам, переводчикам, программистам, уборщикам, гидам, тренерам, кондитерам и другим специалистам, которые работают на себя, не привлекают в помощь других сотрудников.

0: заказчиков и не перепродают чужие товары или услуги. День фрилансера – это дата, которая помогает объединиться тем, кто зарабатывает в интернете, поделиться опытом, найти новые пути заработка или профессию, новые контакты и даже партнеров.
1: Нескучная история.
0: На этом у меня все. Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
1: Нескучная история.
2: Не время спать. Время изучать.
1: Вместе с Сашей Мариной на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
2: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Русальянсе. Фестивальная 5B, строение 5. И получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Приезжайте в Русальянс. Фестивальная 5B, строение 5. Звоните 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
4: Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки в магазинах мебельного центра «Дом». Заполняйте купоны и выигрывайте ценные подарки. Приходите 5 июля на праздничный розыгрыш в честь дня рождения мебельного центра «Дом». Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте depo.nt.ru. Акция с 20 февраля по 5 июля 2026 года.
5: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркие и динамичные Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудование на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
2: Реклама ООО «Тагил Авто», ИН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
6: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 0. 4.

«Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй, экорадио.ру.

0: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Экорадио.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30. Ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

0: И это талантливый артист из Минска, Лирик. Кстати, в прошлом году получил премию Sound Producer года на новом Radio Awards 2025. И, в принципе, это довольно-таки заслуженно. Он продолжает работать как Sound Producer с такими исполнителями, как Зиверт, Льни Лето, Клава Кока, Три дня дождя, ну и некоторыми другими. Но мы-то от него, конечно же, ждем новых песен. Кассеты только что на Эко-волне. Движемся дальше. До финала этого часа еще Люся Чеботина и Дэвид Гетта с Алеса прямо сейчас. Never Gone Home Tonight.
1: Это радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
3: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
4: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ. Звони 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800. Нижний Тагил.
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Напиток сокосодержащий «Голд» 1 литр 930 миллилитров всего 119 рублей. Низким ценам в зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 19 часов.
1: Экорадио. Новости.
2: О главном коротко прямо сейчас в студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области выросли доходы в 25 профессиональных сферах. По данным аналитиков HeadHunter, медианная предлагаемая зарплата в регионе по итогам апреля достигла 80 тысяч рублей. Годовой рост оценили в 13% или 9 тысяч рублей. В среднем по России соискатели могут рассчитывать на жалование 84 тысячи рублей. По статистике, которую предоставили в Управление госавтоинспекции, за первые 4 месяца этого года число аварий с участием нетрезвых водителей снизилось почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Эксперты связывают это с прекращением продажи алкоголя в местах проведения массовых мероприятий и регулярной работой сотрудников ДПС. Тотальные проверки водителей на трезвость проходили и в майские праздники. Например, в период с 9 по 11 мая инспекторы выявили 122 водителя в состоянии

0: опьянения, причем некоторые из них даже не могут объяснить, как оказались за рулем. Завтра флористы отметят день рождения черного тюльпана. По сохранившимся данным, 15 мая 1637 года в Голландии был выведен первый темно-лиловый бутон. Спустя 3,5 века бутоны все так же окрашивают в разные цвета. Каким образом, насколько безопасно, в том числе завтра обсудят флористы со всего Уральского региона. Молодая уральская группа «Соня, прости» совместно с певцом Максом Юдиным решились на смелый эксперимент. Спеть песню для музыкальной группы «Соня, прости» и вокалиста Макса Юдина – дело привычное, а вот полностью перевести ее текст на русский жестовый язык, показать, станцевать и в итоге снять клип – это уже задача посложнее. Команда танцоров – это люди с особенностями здоровья. Для них, как и для музыкантов, это интересный новый опыт, своего рода эксперимент. Артисты признаются, что самым сложным было выучить движение, а вот контакт с приглашенными ребятами был налажен сразу. Привычные сорта ученые обогатили полезными веществами и увеличили антиоксидантные свойства. Здесь к производству сыра подходят с научной точностью. Прямо в лаборатории созревают российский, голландский и чеддер. Правда, с особыми ингредиентами. Например, в этот камамбер добавили эмульсию куркумина и пеперина. С помощью разных добавок ученым Уральского федерального университета удалось увеличить антиоксидантные свойства сыра в несколько раз. А ведь именно хронический окислительный стресс сегодня считается причиной многих заболеваний, сердечно-сосудистых болезней, Альцгеймера, Паркинсона и ускоренного старения тканей. С таким завтраком, рассказывают разработчики, можно будет и вовсе отказаться от употребления БАДов и витаминов. Всего в 20-40 граммах сыра содержится суточная норма потребления кальция и антиоксидантов. Правда, все же считать полезный сыр панацеей от всех болезней не стоит, напоминают ученые. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале завтра в пятницу 15 мая будет немного облачно, конечно же без осадков, ветер подует умеренный юго-западный. Ожидаемая температура от 19 до 26 градусов.

0: Ох уж эти школьные воспоминания, прямо вот эта композиция Ольги Серябкиной «Медляк соли», прямо вот напомнили. Ну, у кого-то воспоминания о школе, скоро появятся новые воспоминания, ведь сезон выпускных, кажется, начинается в финале мая, начале июля, так что все впереди, самое интересное еще. Да, воспоминания — это, конечно же, хорошо, но и подумать о будущем совершенно-таки не помешает. А что у нас будет впереди в этом музыкальном часе? Здесь услышим 30 Second to Mars и композиция Stuck, Застыть, и Джареда Лето, карьера в шоу-бизнесе, в кинематографе немножечко застопорилась, тоже немножечко застыла, но мы все равно его любим за музыку. Ну, а если тебе становится немножечко скучно, грустно, то прислушаемся к совету Филатова и Кэроса. Да, эту композицию мы услышим буквально через 6 минут, ну, после Regard и Tie, а сейчас новинка от DJ Alokey и Khalida, Dive Into Me, прямо сейчас.
1: Эго-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
5: Сынок, да сколько можно?
4: Много!
5: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31Б. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. 28-летний житель Калифорнии, большой фанат Лего, придумал хитроумную схему обогащения. Он покупал коробки с конструктором, заменял содержимое на макароны и относил обратно в магазин. Злоумышленник так вошел во вкус, что повторил такой трюк 70 раз. Ущерб составил 2,5 миллиона рублей. Раскрыли аферу случайно. Сотрудники заметили, что коробки подозрительно шуршат не тем звуком. Теперь любителю Лего грозит суд, и в ближайшее время его единственным развлечением останется собирать макароны по форме. Лего придется забыть. На полумарафоне в Пекине робот по имени «Молния» установил мировой рекорд, обогнав всех людей. Дистанцию в 21 километр он пробежал за 50 минут 26 секунд. Предыдущее достижение 57 минут и 20 секунд принадлежало бегуну Якобу Киплима. Всего в забеге участвовало около 12 тысяч человек и еще 300 роботов. Теперь спортсменам придется привыкать, что железные соперники бегают быстрее. С другой стороны, «Молния» хотя бы не просит воду на финише и не жалуются на мозоли. Но человечество все-таки сохраняет преимущество в умении радоваться победе, а не просто программировать ее. Дорогостоящие обручальные кольца рискуют уйти в прошлое. Влюбленные все чаще отправляются не в ювелирные салоны, а к тату-мастерам. Будущие супруги делают памятные парные татуировки на пальцах вместо классических колец. Свой выбор молодежь объясняет просто. Тату никогда не потеряется, не станет мала, а украсть ее вообще невозможно. К тому же стоит такой символ вечной любви гораздо дешевле бриллиантового кольца. Сэкономленные деньги можно потратить на что-то более полезное или просто весело отметить свадьбу. Теперь главный страх молодоженов не потерять кольцо, а как объяснить родителям, что у тебя на пальце нарисована лапка единорога. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

получается и ночью, и днем, и уикенд, и выходные дни, что, собственно, мы, собственно, уже скоро и сможем сделать. Dua Lipa Dance the Night, танцы ночные, только что на эко-волне, танцы ночные будут у нас, конечно же, совершенно уже скоро, завтра и послезавтра можно будет оторваться, отдохнуть, неделя короткая, если у тебя, конечно же, накопилась энергия, то обязательно ее выпусти, тем более погода располагает к прогулкам, танцам и всему этому. Ну а мы движемся дальше. Джон Саммит, Нью и Эминем с Рианой будут впереди. Да, слушаю я эту мелодию, и мне даже не верится, что Эминем уже дедушка. Вот так вот пролетает время, так что наслаждаемся теми моментами, которые у нас есть сейчас. Ну а сейчас Ася и звонкий, композиция «Фонари». Поехали.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Стиральный порошок «Бимакс». 5 килограммов 400 граммов. Всего 489 рублей. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 20 мая.
5: Нижний Тагил. 2026 год.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
2: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12:30 и 15:30 на Эко-радио.

Да уж, если диджей влюбится в танцпол и в тех, кто на танцполе, то музыка будет играть вечно, и она будет супер-супер классная. Горилла Зиппа, альтер-эго Басты, только что на эко-волне. Ну а мы движемся дальше. Еще один музыкальный продюсер KDDK нас порадует композиция Living a Light, а совместная работа с Экзибитом будет прямо сейчас. Впереди еще услышим Мари Крамбри и Империю Солнца. Империя Солнца завершит этот музыкальный час, а вот Солнце, которое радует нас сегодня и по прогнозу синоптиков и завтра, и послезавтра, не закончится ни в этот час, ни завтра в течение дня, и не послезавтра. Будет светить и светить, и будем мы этому наслаждаться без вопросов. Меня зовут Александр Данилов, был весь практически этот день здесь с тобой, с музыкой на Экорадио. Ну, а пора подышать и свежим воздухом, иду во свояси. Всем огромное спасибо, всем хорошего вечера, классного настроения, пока-пока. Радио.

0: на Среднем Урале. 20 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко прямо сейчас в студии Луна Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области выросли доходы в 25 профессиональных сферах. По данным аналитиков HeadHunter, медианная предлагаемая зарплата в регионе по итогам апреля достигла 80 тысяч рублей. Годовой рост оценили в 13% или 9 тысяч рублей. В среднем по России соискатели могут рассчитывать на жалование 84 тысячи рублей. По статистике, которую предоставили в Управление госавтоинспекции, за первые 4 месяца этого года число аварий с участием нетрезвых водителей снизилось почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Эксперты связывают это с прекращением продажи алкоголя в местах проведения массовых мероприятий и регулярной работой сотрудников ДПС. Тотальные проверки водителей на трезвость проходили и в майские праздники. Например, в период с 9 по 11 мая инспекторы выявили 122 водителя в состоянии опьянения, причем некоторые из них даже не могут объяснить, как оказались за рулем. Завтра флористы отметят день рождения черного тюльпана. По сохранившимся данным, 15 мая 1637 года в Голландии был выведен первый темно-лиловый бутон. Спустя 3,5 века бутоны все так же окрашивают в разные цвета. Каким образом, насколько безопасно, в том числе завтра обсудят флористы со всего Уральского региона. Молодая уральская группа «Соня, прости» совместно с певцом Максом Юдиным решились на смелый эксперимент. Спеть песню для музыкальной группы «Соня, прости» и вокалиста Макса Юдина – дело привычное, а вот полностью перевести ее текст на русский жестовый язык, показать, станцевать и в итоге снять клип – это уже задача посложнее. Команда

0: Танцоров – это люди с особенностями здоровья. Для них, как и для музыкантов, это интересный новый опыт, своего рода эксперимент. Артисты признаются, что самым сложным было выучить движение, а вот контакт с приглашенными ребятами был налажен сразу. Привычные сорта ученые обогатили полезными веществами и увеличили антиоксидантные свойства. Здесь к производству сыра подходят с научной точностью. Прямо в лаборатории созревают российский, голландский и чеддер. Правда, с особыми ингредиентами. Например, в этот камамбер добавили эмульсию куркумина и пеперина. С помощью разных добавок ученым Уральского федерального университета удалось увеличить антиоксидантные свойства сыра в несколько раз. А ведь именно хронический окислительный стресс сегодня считается причиной многих заболеваний, сердечно-сосудистых болезней, Альцгеймера, Паркинсона и ускоренного старения тканей. С таким завтраком, рассказывают разработчики, можно будет и вовсе отказаться от употребления БАДов и витаминов. Всего в 20-40 граммах сыра содержится суточная норма потребления кальция и антиоксидантов. Правда, все же считать полезный сыр панацеей от всех болезней не стоит, напоминают ученые. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 15 мая на небе будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет 26 градусов со знаком плюс.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: «Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
2: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
3: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
0: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11:30, в 14:30, в 18:30 на Эко-радио.

0: Покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Сегодня мы в северной столице и невероятно рады встрече с артистом, хорошо знакомым большинству кибернетических слушателей. Никита родился на севере, в Норильске, закончил музыкальную школу по классу гитары, переехал в Санкт-Петербург, где получил уже высшее образование по звукорежиссуре, начинал работать звукорежиссером в клубах и вырос до технического директора в одном из ведущих радиохолдингов страны. Никита пишет музыку всю жизнь. Сначала были разные школьные и студенческие проекты, но первое уверенное творческое заявление о себе удалось сделать в 2018 году в виде первой EP-пластинки инди-дэнс нью-диско проекта «Дискетте». Она поднялась до 9-го места в топ-100 лучших танцевальных альбомов, неожиданно, но в Австралии, по версии iTunes. В следующие годы еще ряд заметных достижений.

0: достижений. Авторские альбомы на лейблах Англии, Испании, Голландии, Южной Америки и России. Трек «The Girl with the Seashell» на виниловой пластинке российского лейбла «Soviet». Ремикс на песню «Everybody Have Fun Tonight» культовых нью-вейв британцев Wang Chung. Ремиксы на треки петербургской группы «Ким» и «Буран». Публикации и обзоры в прессе. В 2024-м Никита начинает чаще издаваться под именем Daytune, но это тема для отдельного кибернетического эфира. А сейчас, ближайшие два часа, мы проведем исключительно с авторской музыкой Diskette. Для этого скорее...
1: Включаем микшер.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
4: В эфире «Территория звука».

number you have dialed is not available at present.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
3: В эфире «Территория звука».

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.